0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С начала года Брещину посетили десятки зарубежных политиков и дипломатов. Среди них российский хоккеист, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов, губернатор Кировской области Александр Соколов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Беларуси Елена Вукайлович, чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Беларуси Йозеф Мигаш, второй секретарь посольства Индии в Беларуси Раджеш Кумар, генеральный директор Ассоциации китайских компаний в Республике Беларусь Джао Тинтю, раис Республики Татарстан Рустам Миниханов, спикер парламента Республики Зимбабве Джакоб Муденда, экс-президент Республики Молдова Игорь Дадон, немецкий геополитический аналитик Штефан Корте, президент Республики Гана Джон Махама и многие другие. Интерес зарубежных представителей открывает для предприятий Брещины прямые выходы на новые развивающиеся рынки. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на организацию работы социальной сферы Брестской области, можно будет обсудить с заместителем председателя Брестского облисполкома Виктором Анатольевичем Рафаловичем 13 июня. Звонить можно будет с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26.
0: Новости.
1: В Бресте в июне будет ограничена продажа алкоголя из-за праздников в школах. Период действия мер начинается 12 июня в 8 утра и продлится до 8 утра следующего дня, 13 июня. Введение этих мер призвано предотвратить правонарушения и популяризировать здоровый образ жизни. И последнее. Спортивный клуб «Строитель» сыграет в финале чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве среди мужских команд сезона 2025-2026. В финальной серии «Строитель» встретится с Минском. Игры пройдут сегодня в 16:30 и завтра в 19:00 на стадионе «Строитель» в Бресте. Вход на матчи свободный. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.

0: Информации Брест-Облгидромет. Сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Наши песни.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Понедельник, лето, и ничего не меняется, друзья мои. А вы так или иначе не в отпуске. А что, а почему не в отпуске, непонятно, дорогие друзья. В общем-то, как-то так будет сегодня складываться утро. Знаете как? Обычно.
2: Да, действительно, может быть и совсем необычное, если уже говорить про день сегодняшний, поскольку, ну, понедельник, ну, начало недели, но потужный. Ну, такой слегка, знаете, может быть, расхлебательный после выходных дней, однако мы-то не из робкого десятка, вот возьмем себя и направим-то в случае чего и в случае куда, будем выяснять на протяжении всего, значит, нашего доброго, самого доброго утреннего эфира в компании Юлии Майской и Влада Романенко. Ну и, конечно же, вспомним, ради чего мы, собственно, здесь собрались, ради прекрасного настроения, хорошей музыки и обратной связи. Собственно, студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375 код 33-399-0011.
1: А пообщаться с нами можно так или иначе в рамках народной переклички. 33 код 399-0011. Я, по-моему, повторила твои же слова, дорогие друзья. Ну, немного просто шокирована чуть-чуть тем, что действительно понедельник, лето, а я еще не в отпуске. И, наверное, такие мысли, я думаю, что посещают головы абсолютно, знаете ли, если не всех, то половины над. Дорогие друзья, если вы вообще, знаете ли, любите брать выходные по понедельникам, и у вас есть такая возможность, тогда наматывайте на ус. Ну, мол, вы все выходные гуляли, а в понедельник решили заняться домашними
2: большой
1: делами.
2: Большой молодец какой.
1: Согласно приметам, друзья мои, стирка в понедельник сулит сильную усталость и домашней неурядицы, а стирка постельного белья может вообще притянуть проблемы со сном. Ну и вопрос, а вам это надо? Конечно же нет, друзья, всем надо одно. Но в понедельник ранним утром это запастись классным настроением, энергией, действительно кофе. А мы, два родина кофеина, Юля Майская, Влад Романенко, обязательно обеспечим все и даже больше.
2: Лучше не придумаешь.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: день, то праздник.
1: Именно так, друзья, и на самом-то деле расскажем, что в этой рубрике «Что не день, то праздник», так или иначе, что действительно сегодня день будет очень даже, знаете ли, наполнен всем чем угодно. А что именно? Ну, в общем, расскажем. Друзья мои, 8 июня на календаре, 2026 год, выпадает, да, на понедельник, прям скажем, расписание очень даже плотное. С утра океану положены аплодисменты. Друзья мои, еще обязательно поклон домохозяйкам с самого утра. Во второй половине дня тост, знаете ли, можно поднять вообще за что? За то, что пылесосы дома есть, друзья мои, потому что сегодня параллельно действительно можно праздновать этот день, так или иначе. В общем, друзья мои, понедельник, как обычно, плотно желает уместить всякого рода мероприятия. В общем, что сегодня отметим? Мне, знаете ли, что по душе? Мне по душе больше Международный день домохозяйки и домохозяина отмечается сегодня. Праздник в честь людей, на которых держится быт, а вместе с ним обед, чистые рубашки, оплаченные счета и общее ощущение, что в доме все нормально. Невидимый труд, который начинают замечать только тогда, когда он внезапно перестает делаться сам с собой, друзья мои. Сегодня уместно, конечно, сказать спасибо тому, кто в вашей семье отвечает за то, что молоко не заканчивается никогда, а носки лежат, в общем-то, по парам, и, возможно, помыть за собой кружку, мне кажется, тоже сегодня маленький, очень даже подвиг.
2: Ой, ну это будет большой подарок вообще всему человечеству, в принципе. В принципе, да, начиная от нашей семьи и заканчивая самыми ответственными и трудолюбимыми людьми, которые, собственно, за чистоту, за порядок, за мир, труд и май. Но если уж говорить про действительно какие-то приятные моменты, ну, мало ли кто сейчас рискнет, наверное, прыгнуть с разбега в какую-нибудь речушку. Да прохладно, друзья мои. Но, тем не менее, с каждой маленькой речки начинается большое путешествие по океану. Сегодня, как ни странно, 8 июня отмечают Всемирный день океанов. Это такой относительно молодой праздник, и в первый раз его отмечали в 2009 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, несмотря, конечно, на высокий уровень развития науки, океан до сих пор и вдоль, и поперек не исследован, поэтому мы, как люди, которые... Давайте так, вот есть относительно теория Дарвина, которая верит, что мы все-таки вышли из океана и, конечно же, стали потихонечку превращаться в прямоходячих. Некоторые нет до сих пор. Ну, бывают такие моменты, поэтому будем с огромным удовольствием следить за тем, как мировое сообщество разбирается в глубинах и пучинах морских.
1: Мы вот с тобой точно следить не будем, а те, кто поедут отдыхать к океану, они однозначно займутся этим приятнейшим делом. Вообще, друзья мои, на самом-то деле, во Всемирный день океанов цель-то амбициозную сегодня ставит к 2030 году защитить не меньше 30% мирового океана. На бытовом уровне все гораздо проще. Можно отказаться от одной пластиковой ложки и пить многоразовую бутылку, друзья мои, не оставлять после себя мусор на пляже океана, как хорошее отношение держится на постоянных маленьких жестах, друзья мои. Всем приятных жестов и в вашу сторону сегодня, и самого доброго утра!

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну что, друзья мои, самое время, рубрика «Топ-3 самых», да, на старте. И сегодня мы поговорим о тех, у кого плохая память. Друзья мои, ну, так или иначе, хочу вам сказать, что плохая память, знаете ли, многие уверяют, что не у меня, точно не у меня, но астрологи уверяют, что есть люди, представители зодиакального круга, у кого плохая память, они самые забывчивые. Мы иногда все забываем, правда, важные даты, важные задачи, или где оставили там ключи и так далее. Забывчивость может раздражать, но это часть жизни, от этого никуда не деться. В общем, друзья мои, в списке сегодня самых забывчивых, Романенко, не смотри на меня так, ты не в списке, да, потому что там в списке близнецы, стрельцы, да, и водолеи.
1: Вот хорошо.
0: Да, близнецы известны своим любопытством, потребностью постоянно находиться в движении, кое-что забывают, главное, стрельцы, такая же история. Водолейчики тоже забывают о таких мелких деталях, как необходимость ответить на сообщение или вернуть книгу в библиотеку и так далее. Друзья мои, если не согласны с нашим списком топ-3 самых, дайте обратно обратную связь.
1: Ну и, собственно, обратная связь у нас имеется. Это студийный вайбер плюс 375, код 33399-2011. Ну а чтобы не забывать и помнить, что следует после композиции. Конечно же, гороскоп для всех остальных представителей знака зодиака. Так что дождитесь, оставайтесь вместе с нами.

0: А вот и гороскоп.
1: Да, вот такие вот позывные у нас, чтобы вы, друзья, понимали, что гороскоп наступил здесь и сейчас. Ну и, как ни странно, после этого легкого жужжания мы переходим к вам, наши дорогие водолеи. Но в этот день-то, водолеи, овны, действительно, в этот день овны почувствуют прилив внутренней силы и уверенности. Утро начинается с приятных новостей, которые поднимут настроение и вдохновят на новые свершения.
2: Тельцы, ну а что у вас? В общем, сегодня расслабляйтесь, потому что близкие люди проявят заботы сегодня в этот понедельник. Тельцы, внимание, создавая атмосферу тепла и защищенности. А, кстати, тельцы, в профессиональной сфере откроются перспективы, о которых вы ранее только мечтали.
1: Итак, близнецы, начало дня принесет неожиданный поворот событий, который заставит взглянуть на привычные вещи под другим углом. Способность близнецов быстро адаптироваться к изменениям поможет преодолеть возникшие препятствия.
2: Раки, что у вас? Ну, день благоприятен для реализации домашних проектов и воплощения давних задумок по обустройству личного пространства. Раки, еще, кстати, новая информация, полученная в первой половине дня, окажется крайне важной для дальнейших планов.
1: Итак, Лёшки, ваша-то природная харизма сегодня достигнет максимального такого уровня, конечно, привлекая внимание окружающих как магнит. Утро начнется с неожиданных событий, которые подтолкнет к переоценке некоторых ценностей.
2: Девы, что у вас? День будет отмечен повышенным вниманием к деталям и мелочам, что сыграет вам на руку решение профессиональных задач. И, кстати, девы, утренние часы подарят неожиданное понимание сложной ситуации, открывая новые горизонты для вашего развития. Так что не проспите возможности.
1: Итак, весы, гармония и баланс станут для вас сегодня главными темами этого дня. Утро начнется с приятного открытия, связанного с за вашими творческими способностями. Кстати, неожиданное предложение о сотрудничестве может очень даже изменить ваши планы в лучшую сторону.
2: Скорпиончики, что касается вас, ваша способность сегодня проникать в суть вещей в этот понедельник поможет разгадать сложную загадку или найти выход из затруднительного положения. Ну а в профессиональную сферу скорпионы сегодня возможны кардинальные перемены.
1: Итак, переходим к стрельцам. У вас сегодня максимальное приключение «Новый горизонт» станут главной темой для вашего дня. Оптимизм и жизнелюбие стрельцов привлекут множество единомышленников, готовых разделить ваши планы.
2: Козерожки, что касается вас, ну что, день будет отмечен особым трудолюбием, целеустремленностью, утренние часы принесут практическое решение давно беспокоящей вас проблемы. Ну и настойчивость, дисциплина, козероги ваши, все сегодня в этот понедельник.
1: Ну и водолечки, инновации и нестандартные решения станут ключевой темой дня. Утро начнет с неожиданных идей, способной перевернуть представление о текущих задачах.
2: Рыбки, что касается вас, ну что, утро начнется с неожиданного прозрения, связанного с творческими способностями. Ваша чувствительность, рыбы, сегодня к происходящему поможет уловить важные знаки судьбы, указывающие правильное направление. Друзья мои, правильного направления всем и каждому желаем. Пусть понедельник будет легкой и в нашей компании.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: Пусть за шашлычок.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные. И не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Слухай наших.

0: и вижу.
1: Ну, друзья мои, если на душе станет теплее, то я вам хочу сказать, что так или иначе это будет хорошо. Понедельник, ну, если у нас такая утренняя классная была песенка кофейная, да, то, друзья мои, пить кофе сразу после пробуждения не рекомендуется, вы знали? Потому как в первые 30-60 минут после сна организм вырабатывает много кортизола, и кофеин, конечно, накладывает на этот процесс определенные моменты, которые вызывают в нашем организме сердцебиение и так далее. А зачем раздражаться с самого утра? Берегите эту функцию в течение дня, обязательно где-нибудь да будет момент, когда сможете это сделать.
2: Вы знаете, что вот в продолжении темы, о которой говорит Юля, вот эксперименты, кстати, показывают, что если человека искусственно действительно лишить фазы быстрого сна, он становится раздражительным и начинает испытывать даже некие галлюцинации в таком бодрствующем положении. Вот не знаю, если человек уже грезит отпуском и видит себя отдыхающим, не является ли это, знаете, личной галлюцинацией человека, который, ну, просто устал и уже, знаете, вот изнеможденно хочу и не могу. Поэтому если вы у нас, наши прекрасные дорогие, сегодня, скажем так, отрабатываете понедельник, ну, вопреки потому, что кто-то попросил, кто-то заболел, и понимаете, что эта неделя должна была начаться с отпуска, да позвольте себе немножко расслабиться, ну и, конечно же, продолжать слушать только самую лучшую музыку.
1: Друзья мои, если хотите, чтобы понедельник вообще был классным, нужно лечь в воскресенье пораньше спать и приснить себе рождение ребенка. Почему бы и нет? Как это сделала Светлана, она пишет: «Доброе утро, а вот мне сегодня во сне приснился ребенок, я его сама там и родила». Это к чему? Я не планировала это сделать в реальной жизни. Так, Светлана, ну, во-первых, спасибо, что написали нам в рубрику «Сплю и вижу». Здесь мы по факту разбираемся с вашими снами, что они означают наяву. А вообще, родить ребенка во сне, Светлана, это мощный символ, который чаще всего означает новые начинания, личностную трансформацию и реализацию свежих идей. Такой сон обычно сулит благоприятные перемены, успех в делах и избавление от старых проблем. Вот это я понимаю, старт понедельника. Вот это себе Светлана наснила. Очень здорово.
2: Да, действительно, друзья, продолжаем поддерживать обратную связь посредством ваших сообщений. И не только сонных, но я думаю, что уже таких достаточно бодрствующих. Пишите студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375, код 33-399-00-11.
0: В эфире Майская и Романенко. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси введен лимит задолженности на счетах мобильных абонентов. 7 июня абонентам нельзя иметь задолженность больше 5 базовых величин на балансе. Это нововведение поможет избежать крупных долгов, особенно при поездках в роуминг. Если лимит неудобен, можно обратиться в офис оператора и изменить порог, например, перед заграничной поездкой. Еще одно новшество – подключение дополнительных услуг через СМС или USSD теперь возможно только при самостоятельном вводе запроса самим абонентам. Институт истории Национальной академии наук Беларуси и Брестская крепость Герои подписали соглашение о сотрудничестве. Директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе отметил, что это значимое соглашение. Уже практически не осталось непосредственных свидетелей Великой Отечественной войны, и теперь на первый план выступает деятельность музеев, которые рассказывают молодому поколению об ужасах войны на примере судеб людей. «Наше сотрудничество с Институтом истории как никогда важно, потому что их и наши научные изыскания мы предоставляем массовому посетителю на базе музеев. Этот синтез позволяет охватывать как можно большую аудиторию и популяризировать знания о Великой Отечественной войне», сказал Александр Каркатадзе.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В преддверии 13-го регионального праздника «Лунинецкие клубницы» объявлены традиционные районные конкурсы. На самую большую ягоду «Королева ягода», кондитерский «Кондитерфест», конкурс рисунков «Моя клубничная страна», конкурс стихов, рассказов, басен, песен и анекдотов «Мой клубничный край». Победителей наградят 27 июня на региональном празднике «Лунинецкие клубницы» в агрогородке «Дворец». По 15 сентября на территории Брестской области проходит специальная программа МАК. В рамках программы в регионе ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на блокирование доступа к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожение, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, принятие к правонарушителям мер, предусмотренных законодательством, а также выявление преступных групп сбытчиков и перевозчиков опийного, масличного, мака и конопли, отмечается в сообщении УВД Брестского облисполкома. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4.

9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: эфире «Майская и Романенко». В утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро, дорогие друзья, всем огромный радийный привет. 8:06 показывают наши студийные часы. Друзья мои, если вы путешествуете сейчас во времени в своих мыслях, а в это время стоите, может быть, в пробках, 8:06, да, студийные показывают, тогда дайте знать. Дело в том, что есть у нас такая замечательная классная рубрика «Дорожный корреспондент», и вы, каждый из вас, может стать этим самым дорожным корреспондентом, прислав нам сообщение на студийный вайбер 33-код 399-0011 о том, как дела обстоят на дорогах города Бреста. Может быть, в связи с тем, что летние каникулы, пробки отсутствуют в городе? Рассказывайте об этом.
2: А так оно и есть, кстати. Сергей предположил, вот действительно, замечали ли вы, что когда у учеников и студентов каникулы, исчезают пробки на дорогах? Ну, это, наверное, замечание человека, который проводит всю свою сознательную жизнь на дороге. Спасибо вам, Сереж. Ну и, конечно же, наверное, всем ученикам, всем студентам, всем тем людям, которые успели, может быть, не до конца успели сдать все экзамены, ну, в том числе ЦТ не за горами. Слушай, вот, Юль, поправь меня, пожалуйста, я не совсем знаю, в какие даты плюс-минус у нас проходит централизованное тестирование, но студенты еще сдают, правильно?
1: Слушай, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что я сейчас вот абсолютно не поглощена этими вопросами, потому что в прошлом году я была в курсе всех чисел, всех дат, что, куда, проходные баллы, потому что у меня поступал ребенок, а сейчас, ты знаешь, нужно выдохнуть, потому что в следующем году следующий ребенок, в общем-то, действительно заставит меня обстоятельства абсолютно в эту тему погрузиться. А сейчас, ты знаешь, я абсолютно расслаблена и уделяю больше времени своему пылесосу. Имею право, друзья мои. Сегодня день рождения пылесоса, кстати. Если вы обходитесь без него, прям я не знаю, как живете.
2: Да. Совочек, значит, есть винчик, есть руки, есть голова. Ну, знаете, вот зачастую такого не хватает. Особенно если вы живете в своей квартире, если вы живете даже не в своей квартире, а в доме. Конечно, пылесос — такое вот чудо-устройство, которое спасает на 100 из 100.
1: Это сейчас чудо-устройство. А раньше, знаете ли, пылесос был похож на запатентованную такую ручную подметательную машину, друзья мои. Одно из первых устройств, которое всерьез претендовало на звание пылесос. Правда, аппарат был тяжелый, сложный, продавался плохо и стоил в перерасчете на сегодняшние деньги как приличный такой смартфончик. Да-да-да. Зато идея жилая оказалась куда живучее самого изобретателя, друзья мои. Ну и за полтора века, конечно, пылесос прошел путь от древнего такого ящика с рукояткой до круглого робота, который сам ездит по квартире, разговаривает с владельцем, иногда катает кота по коридору. Друзья мои, прогресс налицо, и это здорово.
2: Да, действительно налицо, друзья, поэтому если вам есть чем похвастаться, ну, приобретением нового пылесоса, какой-то новой домашней техники, как говорится, в руки вам денег да поболее, ну и, конечно, свободного времени, чтобы реализовать все свои задумки именно сегодня в рамках нашего утреннего шоу.

0: Люди о людях.
1: Ой, друзья мои, ну что, сегодня в рубрике будем вам рассказывать о тех знаменитостях, музыку которых вы скачиваете, слушаете, возможно, ставите как рингтон и так далее, и так далее. А может быть, расскажем сегодня про мега-культовых актерах, фильмы которых вы смотрели все выходные. В общем, Влад, рассказывай.
2: Да, с огромным удовольствием. Действительно, есть люди, которые, ну, не умеют выносить личное на публику. Вот это Иван Янковский и Диана Пожарская. Между прочим, актеры объявили в соцсетях, что стали родителями уже во второй раз, опубликовав совместные фото с малышом из роддома. По написанию, по подписи, значит, в социальных сетях ребята высказали следующее. В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, в общем, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа, получается. Добро пожаловать, маленький Дэн. Вот такая вот интересная, милая подпись появилась на страницах, официальной странице Инстаграма. Замечательной актерской пары. Но напомним, что ребята познакомились на съемках ленты «Чемпион мира», и впервые об отношениях Диана и Иван заговорили в далеком 2020 году. И спустя год стало известно, что пара сыграла свадьбу, и сейчас актеры вместе воспитывают сына Олега, ну и маленького Давида.
1: Ну, на самом деле, очень-очень рады, друзья мои. Всем огромный привет мамам в декрете, кто, например, слушает нас, а мы знаем, что есть такие люди, которые воспитывают маленьких белорусов, и очень надеемся, что делаете вы это с любовью, с трепетом. А самое главное, запомните, что бессонные ночи пройдут, а колючий взрослый ребенок так или иначе останется, объятия которому в какой-то момент будут уже не так нужны. И потом вот это вот на ручке, вот эта вот история, не приучайте детей к рукам с самого рождения, привыкнут, да пусть привыкают. Потом, когда ребенку 12, 13, 16, друзья мои, на ручки уже особо и не возьмешь. Да, силушка богатырская нужна будет. Всем любви, конечно, друзья мои, и любви к понедельнику в том числе. А если не можете, не умеете, не знаете, как любить понедельники, мы научим. Здесь Майская Романенко. Привет!

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
7: МТ-банк. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
8: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
9: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
10: Пусть за шашлычок.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Наши песни.

0: Наслаждаемся музыкой, понедельником, летом и, конечно же, выстраиваем свои планы на текущее лето. Если вы уже, тогда мы вас поздравляем. Но для некоторых родителей, конечно же, идеальное лето – это когда их дети у бабушки. А еще лучше, конечно же, в оздоровительном лагере. Ой, друзья мои, у нас в Брестской области огромное количество действительно возможностей для того, чтобы ваши, наши дети отдохнули, набравшись сил, выросли там на пару сантиметров. Конечно же, обязательно получили сбалансированное питание, огромное количество друзей завели новых и, безусловно, впечатлений за это лето. В Бресте, между прочим, в период летних каникул пройдут оздоровления чуть более чем 13,5 тысяч детей, друзья мои. Поэтому у ребят будет счастливых много. 86 воспитательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, друзья мои, примут участие. Подростки, кстати, в возрасте от 14 до 16 смогут подработать в 34 лагерях труда и отдыха. Так что мне кажется, что это очень-очень круто. Друзья мои, в общем-то, мне кажется, что родителям тоже нужен отдых от детей периодически. И лето – это самое то время. Вы меня понимаете, да?
1: Ой, да.
0: Хоть кто-нибудь.
1: Я понимаю, Юля, вот честно тебе откровенно скажу, потому что, вспоминая мое пребывание в детском лагере, ты знаешь, что я больше всего боялся, наверное, ходить вот в эту вот приграничную лесную зону, потому что нам каждый раз байки рассказывали, ой, там водятся дикие кабаны, там лисы, значит, волки и так далее и тому подобное. Вот, между прочим, белорус бы не назывался белорусом, если бы не смог взять и укротить настоящего дикого кабана. Действительно, в соцсетях витает такая очень интересная новость о том, что, значит, местный, не могу сказать, кто точно, но знаю, что это настоящий белорус, в общем-то, живет сейчас на хуторе вместе со своей семьей и смог приручить настоящего дикого кабана. Вместе они гуляют по лесу, посещают, значит, спа-процедуры и просто обожают сладко. И вот наблюдать за жизнью поросенка, так ласково называет его хозяин, сплошное умиление и заряд дофамина в одном флаконе. Ну, не знаю, Юль, вот скажи честно, вот ты давно видела диких кабанов в лесу?
0: Слушай, давненько, на самом деле, и сразу тебе тут же вопрос задам. А это не искусственный интеллект, а? Это не ИИ там вот эта история, нет?
1: Скорее.
0: То есть самое природное настоящее.
1: Я понимаю, это было плохо, конечно, но я пытался, друзья мои. Да.
0: Ой, ладно, Романенко, ты не пытался, мне кажется, ты так, похоже, все сделал, что я прям сижу и думаю, как бы так этого не сказать, ты видишь, вырвалась.
1: Дельба кабанчика.
0: А вообще, вы знаете, друзья, мне кажется, в жизни стоит оставаться человеком, а не уи-уи, для того, чтобы действительно не перепутать важность с ценностью и так далее. Побольше вам самых настоящих и преданных друзей и людей рядом. И вот мне кажется, в такой компании действительно понедельник пройдет легко.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Ну что, Романенко, будем проверять друг друга после выходных. Это очень даже актуально. Значит, проверка на прочность, проверка на адекватность, проверка на ясность и так далее, и так далее. Романенко, ну что, я готова словить твой первый вопрос.
2: Давай, лови первый вопрос. Юль, скажи, пожалуйста, как часто ты разговариваешь сама с собой? Вот заметь, не стоял вопрос, разговариваешь ли ты вообще сама с собой? Тут даже речи об этом не идет.
1: Крайне редко, потому что, ты знаешь, на самом деле, в реальной жизни я разговариваю много с кем, и когда я нахожусь наедине сама собой, мне, конечно же, хочется помолчать. Для того, чтобы не, скажем так, раздавать свои силы, как Wi-Fi оставшиеся. Поэтому это происходит крайне редко. Так, Романенко, расскажи мне, а согласен ли ты с выражением, что мужчины не плачут и ни при каких обстоятельствах никогда не должны плакать?
2: Ну, не скажи. Нет, есть какие-то ситуации, когда это все делается, знаешь, вот за ширмочкой, чтобы другие люди не видели, поскольку первое, что можно подумать, это «Ох, какой плакс! Не можешь это выдержать, какой ты нагрузки, может быть, еще чего-то». Нет, все-таки всегда имеет место быть, поскольку я знаю, что мы все люди-человеки, и довольно часто в каких-то стрессовых ситуациях мы можем просто где-то пустить вот эту вот скупую мужскую слезу, даже не заметив этого.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, может быть, многим мужчинам кажется, что когда они плачут в присутствии женщины, женщина думает о том, что мужчина слабый. А на самом деле мы так совершенно не думаем. И, конечно же, нам хочется тут же помочь и проявить заботу и так далее. Поэтому, мужчины, дорогие, если вдруг от счастья вам захочется плакать сегодня в этот понедельник от того, что работы привалило, ого, сколько, сделайте это. Пусть эмоции не заставят себя ждать.
2: Юр, скажи честно, вот если представить на секунду такую ситуацию, вот, например, есть мужчина, есть любимый вид спорта, когда он сидит перед телевизором и смотрит, наблюдая за любимой командой. Вот если бы у тебя хватало времени заниматься таким досугом, вот все-таки какой бы вид спорта ты смотрела по телевизору?
1: Конный спорт.
2: Обожаешь?
1: Конный спорт однозначно обожаю. Очень увлекаюсь этим делом, увлечена и просмотром, и люблю посещение конюшен, люблю ухаживать за лошадьми. Все это, да, все это мое, про меня и так далее. Думал меня словить-то, да?
2: Класс. Ага,
1: Верочку, проверочку.
2: Слушай, для меня это вообще, в принципе, удивительное дело. Но это красиво. Это как минимум красиво.
1: Романенко, в рубрике «Проверь меня, если сможешь», мы с тобой друг друга еще и лучше узнаем. Ровным счетом, как и даем такую возможность нашим радиослушателям. Романенко, ну мой последний вопрос тебе.
2: Давай.
1: Скажи, что помогает тебе быстрее адаптироваться в новой среде?
2: Ой, слушай, это, наверное, какая-то такая болтовня. Вот, может быть, совсем не связанная, потому что все
1: болтовня
2: равно...
1: Болтовня ни о чем? Это вот эта история?
2: Да, болтовня ни о чем. Вот это, вот, знаешь, вот не связанная, несуразная болтовня. Я все равно время от времени переживаю, как ни странно. А потом, когда нащупаю почву-то под ногами, уже что-то нормальное начинает вырисовываться. В общем, болтаю без умолку. Вот.
1: Романенко, поэтому и на радио работаешь, наверное, да? С чувством, с толком, с расстановкой. Друзья мои, если что, нужно работать на радио никак не по-другому. Спасибо, что это утро встречаете в нашей компании. 8:57, мы летим дальше в следующем часе. Розыгрыш, все подробности в эфире, не пропустите.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко. Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Ганы Джон Драмани Махама в выходные побывал с рабочим визитом в Бресте. Прошли двухсторонние переговоры, в которых с белорусской стороны участвовали вице-премьер Виктор Каранкевич и глава области Петр Пархомчик. Председатель Брестского облисполкома отметил, что в 2024 году он встречался с Джоном Махамой. Это дало толчок для экспорта продукции в Гану. В числе сфер интересов Ганы – деятельность предприятия «Савушкин продукт». Глава области Петр Пархомчик отметил, что Африка – один из основных рынков, на котором есть возможности для многих производителей, чтобы занять определенные позиции и осуществлять поставки. «Рынок очень сложный, и нужна настойчивость, тогда можно достичь результатов», – подчеркнул он. Брещина наращивает сотрудничество с государствами африканского континента. В январе-апреле этого года товарооборот вырос более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион кратно нарастил объемы экспорта. Монголия заинтересована в сотрудничестве с открытым акционерным обществом «Полесье». Переговоры руководства белорусского концерна «Беллекпром» и профильных ведомств с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии состоялись на площадке открытого акционерного общества «Камволь» в рамках 8-го заседания совместной межправительственной комиссии в Минске. В них приняли участие пинчане. Ключевая тема переговоров – стратегическое партнерство в поставках элитного сырья, кашемира, овечьей шерсти и других ценных видов сырья. Для монгольской делегации была представлена новая коллекция трикотажных изделий и домашнего текстиля «Полесье» из натуральных составов. Расширенная планерка по подготовке объектов Барановичского района к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села Дожинки 2026 под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома Вадима Альшевского прошла в агрогородке «Жемчужный». Идет ремонт жилого фонда. Уже отремонтировано 12 жилых домов. Проводятся ремонты в центральной части агрогородка. Начинается работа по демонтажу старого тротуарного покрытия. Начались работы по школьному стадиону. Идет подготовка оснований и заготавливаются материалы на изготовление трибун, других сооружений, электрики. Вадим Альшевский проинспектировал ход ремонта Жемчужнинского сельского дома культуры. Преображается Жемчужнинская средняя школа. Новые комфортные условия создаются в Жемчужнинской лаборатории врача общей практики, которая обслуживает около 3600 человек. В деревне Новая Мышь обновляется облик Новомышского аграрного колледжа, Барановичской центральной районной библиотеки и других объектов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня с 11 до 13 часов председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Геннадий Константинович Скробот проведет прямую телефонную линию по вопросам труда, занятости и социальной защиты. Звонить можно будет по номеру в Бресте 580643. 10 июня прямую телефонную линию проведет начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Михайловна Гагакова. Обратиться можно будет с 16:30 до 17:30 по телефону 26 97 75. Малое и среднее предприятие Брестской области могут получить государственные

0: государственную финансовую поддержку. В текущем году на льготное кредитование бизнеса из местного бюджета направят более 4 миллионов рублей. Кредит дают на возведение, ремонт, модернизацию и реконструкцию зданий, покупку недвижимости, машин, оборудования и транспорта, закупку сырья, материалов, комплектующих и программного обеспечения для собственного производства. Процентная ставка составляет половину ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 3 процентных пункта. Сейчас это 7,625% годовых. Обращаться следует в структурные подразделения банков-партнеров. Узнать подробности можно в Управлении предпринимательства Брестского облисполкома по номеру 26-96-15. Брест сегодня даст старт масштабному республиканскому велопробегу. Колонна участников велопробега, приуроченного к победе в Великой Отечественной войне и памяти собора белорусских святых, отправится от Брестской крепости. Пробег объединит историю, спорт и духовность. Около 150 брещан проводят основную команду. 27 самых выносливых участников пройдут весь маршрут длиной более 500 километров через всю Беларусь до мемориального комплекса «Хатынь». Волонтерский проект Белорусского Красного Креста «Няня вместо мамы», который направлен на заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, реализует в Брестской области. Проект запустили в Бресте, Барановичах и Пинске. В Бресте проект реализует в областной детской больнице. На данный момент число волонтеров области превышает 100 человек. Кто-то из волонтеров хочет непосредственно приходить к детям, кто-то занимается распространением информации о проекте в социальных сетях, а кто-то забирает товары из пунктов выдачи. Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Именно так, для тех, кто отдыхает, для тех, кто действительно, может быть, уже работает 9 часов 12 минут, и для тех, кто, возможно, въезжает в наш город в качестве туриста, тоже самое доброе утро, и пусть день пройдет удивительно, конечно, каждому желаем. Друзья мои, вообще интересная штука, как только у нас отпуск, мы, да, изучив свою страну, кто-то и не совсем, пытаемся поехать куда-то в другие места и делаем это, например, у нас у брещан, у жителей Первого региона. Очень популярное направление. Питер, правда, очень многие действительно выстраивают свой отпуск, исходя из того, чтобы посетить этот невероятно красивейший город. Друзья мои, если хотели, но не можете, вот пока не складывается, сегодня можно немного прикоснуться к Питеру. Знаете, каким образом? Сегодня Всемирный день петербургских кошек и котов, можно отметить, друзья мои. Да-да-да. У этих животных есть собственный пресс-секретарь, между прочим, благотворительный фонд и церемония усыновления. Штатное расписание, которому позавидуют не каждое учреждение, друзья мои. Да, именно так. Эрмитажные коты, друзья мои, которые охраняют сокровища музея от мышей еще аж с 18 века. Питерский кот – это особая все-таки порода городского достоинства. Смотрит на тебя так, будто знает 4 языка, прочитал Достоевского и не очень одобряет твои жизненные решения. В общем, сегодня уместно покормить, мне кажется, дворового котика, погладить эрмитажного, если вдруг вы там каким-то образом и слушайте нас благодаря онлайн-вещанию. Ну и, конечно, не торопиться, потому что вы, вероятно, на заслуженном отдыхе, и мы вам не завидуем. Мы за вас рады.
2: Да, мы точно должны быть рады за вас, друзья, насколько это получается. По поводу питерских кошек, я знаю, что есть такая порода, как питербол, но это, наверное, единственное, что я знаю о питерских кошках. Но, между прочим, вот как сказала Юлия, это действительно грациозные кошки, кошки со своим характером. Ну и, посмотрев на них, тебе кажется, что у тебя недостаточно твоего высшего образования для этой прекрасной, замечательной кошки. На самом-то деле действительно стоит любить и братьев наших меньших, и не забывать, кстати, насыпать чуть-чуть побольше корма, чуть-чуть побольше водички налить, поскольку сейчас очень жаркая температура за окном. Наши кошечки, наши братья меньшие, все-таки больше им хочется и попить, и поесть, и поддохнуть. Вот, ну, мечта. Мечта для, наверное, любого человека просто, знаете, никуда не уйти, остаться дома и отдыхать вместе со своими четвероногими друзьями. И надеюсь, что у вас все-таки получилось это сделать во время отпуска.
1: Слушай, а может быть, для кого-то мечта – это не дальняя поездка, а может быть, для кого-то мечта – это прогулка по центру Бреста, по пешеходной улице Советской, может быть, даже мечта вот заглянуть в одну классную кафешку, гараж называется, просто испить там прохладительный напиток, да. Летом очень актуально, друзья мои, и может быть, действительно, не надо никуда ехать, а для того, чтобы восстановить силы, просто посмотреть на туристов, горожан, брещан, находясь вот в кафе «Гараж» на террасе, подтягивая невероятно вкуснейший коктейль и прикусывая это все вкуснейшей ароматной пиццей, друзья мои. Вот так вы желаете провести время. Кстати, если вы желаете, мы слышим ваше желание. У нас розыгрыш стартует в этом часе. Разыгрываем сегодня вкуснейшие пиццы и классные прохладительные напитки от кафе «Гараж».

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио «Брест».

0: Итак, друзья мои, ну что, на старте мы здесь заявляем. И, конечно же, очень желаем, чтобы вас здесь сконцентрировалось гораздо больше, чем есть сейчас, дорогие люди. Потому что мы объявляем старт розыгрыша. Разыгрываем сегодня что? Уж, безусловно, то, что любите вы. Друзья мои, у нас здесь в рамках утреннего шоу в течение целой недели стартует игра «Гаражная гонка». Кто первый, тот и молодец. А знаете ли, что нашим людям надо? Конечно, в обеденный перерыв, например, выйти по центру Бреста прогуляться, зайти в невероятно крутейшее кафе «Гараж». Почему крутейшее? Потому что, друзья мои, там можно действительно провести время, но с таким комфортом. Там несколько залов, огромное количество выбор меню. Если вы, кстати, человек, который не ест мясо, вегетарианец, там тоже для вас такое подойдется. Фотозоны есть разного рода, даже есть детский уголок. В общем, друзья мои, провести время там можно с пользой и, конечно же, с чувством, с толком, с расстановкой, а еще сделать невероятно красивые фото, да, для своей галереи, потому что там антуражненько. Мы с Владом там были непосредственно, поэтому предлагаем вам сегодня ввязаться в гаражную гонку.
1: Ох, ну мы ввязываемся, друзья, в эту авантюру, но, конечно же, разыгрываем, как сказала Юля, значит, прохладительный напиток и пиццу. Вот это вот комбо достанется кому-то из вас, наши дорогие радиослушатели. Ну и, конечно же, знаете, такая небольшая техническая часть, конечно же, для того, чтобы получить данный подарок, необходимо будет предоставить промокод и зарегистрировать его в приложении «Гараж». Конечно, все это действует по 30 июня по адресу город Брест, улица Советская, 73.
0: Ну, на самом деле, друзья мои, вообще зайти туда можно и так. Пока вы у нас ничего не выиграли, вот если мимо проходите, обязательно заходите, загляните, потому что кафе «Гараж» уже работает, потому как внутри кафе несколько залов, каждый со своим неповторимым настроением, каменные, плиточные, стеклянные текстуры, а также неоновые вывески, друзья мои, создают стиль и, конечно же, упрощают навигацию вместе с тем. Ну, там и постеры мы с тобой видели, помнишь? И граффити, и мотоцикл подчеркивает дух гаража. Если вы, друзья мои, ходите в гараж, продолжайте ходить в свой. Ну, вместе с тем загляните и в этом. А если вы хотели давным-давно гараж, а денег не было купить, да зайдите вы в гараж в этот. Советская 73. Гараж ждет вас. Ну, а мы ждем вас для участия в нашем розыгрыше. Будем его проводить сразу после прогноза погоды. Дождитесь.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят в сердце след. Будем я и ты

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слушай наших.

0: Ну что, друзья, самое время, конечно же, объявить о том, что розыгрыш стартует. Мы готовы так или иначе уже для вас, уважаемые радиослушатели, озвучить вопрос. А розыгрыш в рамках «Гаражная гонка», которая у нас здесь стартовала, наша игра, и продлится в течение целой недели в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Романенко, ну-ка, скажи мне, у тебя рост какой?
1: 1.93 метра.
0: Всего? Я поняла. Да. Значит, тебе прямиком в кафе «Гараж». Там же есть залы, их множество, но есть зал с особо высокими потолками, панорамные окна. Романенко, и в окно посмотришь хорошо.
1: Это про детскую.
0: И поместишься нормально. Там, да, и детский уголок, в общем, множество всего. Друзья мои, подключайтесь и врывайтесь, и давайте присоединяйтесь к нам, ведь мы так или иначе уже в гаражной гонке. Если вы еще нет, тогда самое время подключиться, потому что мы готовы приступить к розыгрышу.
1: Да, и не просто розыгрышу, а аппетитному розыгрышу. Комбо-пицца плюс прохладительный напиток действительно от кафе «Гараж», который находится по адресу город Брест, улица Советская, 73. Невероятно вкусное блюдо, отличная атмосфера, хорошая компания. Это все можно соединить, знаете, вот в одну такую огромную, прекрасную цель — посетить это место в ближайшее время. Ну и, конечно же, побороться за сертификат, если бы точнее, промокод, который достанется кому-то из вас.
0: Это да, друзья мои. А еще там есть невероятно крутейшая, тепленькая, утепленная терраса, где можно просто сидеть и наслаждаться видами исторической улицы Советской в центре Бреста, друзья мои. Ну что, гаражная гонка предполагает вопросы разного рода, которые будут касаться локации нашего любимого Бреста. И сегодня вопрос один из таких. Ну, во-первых, скажем, что играет у нас студийный Viber 33-код 399-0011, номер его. А вопрос следующий. Итак, друзья мои, а скажите нам, сколько фонарей каждый вечер брестский фонарщик зажигает вручную? Сколько фонарей? Нам нужно число. На улице Советской это все происходит. А как вы, кстати, можете зайти в наш Инстаграм @radio_Брест и посмотреть, как действительно брещане встречают фонарщика, который зажигает у нас в Бресте фонари по вечерам. А вот какое их количество, напишите нам на студийный Вайбер. Итак, на старт, внимание, марш, гаражная гонка запущена. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: За шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Тара-тара-там, пу! Я думала, заставка прозвучит, что здесь Юлия Майская и Влад Романенко.
1: Все будет.
0: Но поэтому мы сделали это сами. Друзья мои, хочется сказать вам всем огромное спасибо. Я чего такая радостная вышла сюда? Да потому что, вы знаете, ведь мы так или иначе вместе с вами вот летим в этой самой гаражной гонке. Вообще гараж, мне кажется, абсолютно святое место. Меня сейчас должны понять мужчины, вероятно, да?
1: Конечно.
0: Но я тебе хочу сказать, что гараж для хозяек – это тоже место обетованное, где хранятся банки, закатки с вареньем и совсем на свете. Друзья мои, если вы человек, значит, душой гаражный, но гараж не хотите иметь, тогда можно в центре Бреста сходить в невероятно крутейший модный гараж. Локация действительно находится в центре Бреста. Кафе-гараж, улица Советская, 73. Там абсолютно для всех и вся невероятная кухня, правда. Огромные залы, детский уголок. Там можно круто провести время, а самое главное, пополнить свой Инстаграм. Невероятно классный, такой картотекой фото ваших, да? Картотека, это ближе к библиотеке все-таки. Но тем не менее. Итак, друзья мои, мы разыгрывали сегодня для вас вот что.
1: Да, мы разыгрывали для вас комбо пиц плюс прохладительный напиток, который вы сможете, я думаю, в ближайшее время, если вы, конечно, не победите, если вам не достанется этот сертификат, заказать в самом красивом, при этом и уютном месте под названием «Гараж», город Брест, улица Советская, 73. Но кому-то скоро достанется тот самый выигрыш, тот самый сертификат с промокодом, которым вы воспользуетесь и получите невероятно аппетитную вкусную пиццу и прохладительный напиток.
0: Я представляю, как люди, которые участвовали, всем вам еще раз огромное спасибо за обратную связь, такие, ну быстрее, быстрее, объявляйте победителя. Друзья мои, мы для начала напомним, что мы задавали своего рода вот такой вопрос. Абсолютно легкий для всех брещан и туристов, справиться с ним было легко. Итак, мы спрашивали, какое количество фонарей зажигает штатный фонарщик на улице Советской по вечерам, друзья мои. И мы готовы назвать правильный ответ. 17 керосиновых фонарей. И огромное количество правильных ответов вами прислано. Спасибо большое за эти знания, потому что наш фонарщик – это наше достоинство, друзья мои. Ну и у нас есть победитель, который первым прислал нам правильный ответ.
1: Ну это, собственно, Людмила, абонент с последними цифрами 8534. Вам достается сертификат с промокодом на комбо пиц плюс прохладительный напиток. Поздравляем!
0: Да, от души поздравляем. Все остальные не расстраивайтесь, потому что гаражная гонка стартанула здесь, в утреннем шоу «Самое доброе утро», и продлится неделя. Поэтому удачу запасаемся, завтра вам пригодится.
2: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: С новостями Евгения Хабовец. Доброе утро. В Беларуси стартует регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни, сообщает Белта. По 11 июня зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования могут абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы в основные дни. Резервными днями для проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. Кроме того, 20 и 22 определены резервными днями проведения централизованного экзамена. Они будут совмещены с резервными днями централизованного тестирования. Институт истории Национальной академии наук Беларуси и Брестская крепость Герой подписали соглашение о сотрудничестве. Директор мемориального комплекса Александр Катадзе отметил, что это значимое соглашение. Уже практически не осталось непосредственных свидетелей Великой Отечественной войны, и теперь на первый план выступает деятельность музеев, которые рассказывают молодому поколению об ужасах войны на примере судеб людей. Наше сотрудничество с Институтом истории как никогда важно, потому что их и наши научные изыскания мы представляем массовому посетителю на базе музеев. Этот синтез позволяет охватывать как можно больше аудиторию и популяризировать знания о Великой Отечественной войне, сказал Александр Катадзе.
0: Новости.
1: Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с настоящего времени и до полуночи 12 июня будет отключено горячее водоснабжение в микрорайонах Граевка и Северный городок, а также в жилых домах по улицам Лейтенанта Рябцева и Огородная. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. У православных христиан начинается Петров пост. Это единственный из 4 многодневных постов с плавающим сроком. Он может продолжаться от 8 до 42 дней. Суть его в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для телесной чистоты, но и для духовной. Он нужен не просто для того, чтобы отказаться от некоторых продуктов, но и ради того, чтобы исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. С новостями знакомила Евгения Хабовец. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня в Бресте облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Я вот подумала, с какой же мы радостью можем говорить про отпуск, петь про море, вообще делиться какими-то планами друг с другом, а может быть, в вашем окружении уже кто-то побывал в отпуске и приехал с моря и привез огромное количество фото, да, и в галерее, вот и не то, что хвастается, ни в коем случае, а просто делится лучами солнца, лучами радости. Это невероятно круто. И как здорово, что в нашей стране мы можем громко заявлять за полгода, что я скоро ухожу в отпуск, и этим, друзья мои, гордиться. Слушайте, вот в некоторых странах, например, в Японии, там культура труда настолько сильна, что подавляющее большинство сотрудников сознательно отказываются от отпусков, потому что чувствуют вину перед коллегами за свое отсутствие. Романенко, не дождешься от меня такого никогда.
2: А я как бы и не хотел.
1: Вообще.
2: А я знал, что так оно и будет. Ну, так вот происходит в жизни, да. Но заранее предупреждать, это, конечно, правильно по отношению не только к самому себе, но и к своим коллегам. Но а хорошо было бы еще и перед отпуском устроить летние проводы. В каком смысле? Купить огромнейшее количество сока, вкусные невероятные пиццы, которые, кстати, мы разыграли в прошлом часе, в конце этого часа от кафе «Гараж». Ну и, само собой, взять то летнее настроение, нет-нет, не зависть, не белую даже зависть от ваших коллег, которые, ну, я надеюсь, если завидуют, действительно только по-доброму, потому что, наконец-таки, отпускают вас у отпуска.
1: Знаете, что мы те люди, Юля Майская и Влад Романенко, которые вам завидуют не молча, а делают это громко, дорогие друзья, потому что рады за вас безумно. Но когда вы выбираете режим вот этот отпускной, так, пойти на 2 недели, на 3 недели, так, а что, ага, на полный период взять, друзья мои, слишком долгий перерыв.
2: Делайте ваши ставки.
1: А 3-4 недель подряд часто вызывают, говорят психологи, у людей стресс при возвращении в рабочий ритм, из-за чего, конечно же, те же самые психологи рекомендуют дробить время отдыха на несколько коротких таких вот периодов. В общем, выбор за вами, друзья мои. Самое главное, что он есть. Ну а мы залетаем в этот музыкальный час. 10:10 студийный показ будет для того, чтобы обсудить с вами очень интересную тему, какую расскажем совсем скоро.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: «Аскона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну что, друзья, как и заявляли, конечно же, оглашаем тему. Сегодня в рамках интерактивного часа пообщаемся на тему работы. Не получится сказать «работы, работы, перейди на Федота». Я вам хочу сказать, что такое заклинание сработало бы в день воскресный, а утром в понедельник навряд ли, друзья мои. Поэтому экономьте силы, не тратьте на это время, потому что все будет впустую. Время, говорят, деньги быстротечные, самое бесценное, что может быть у человечества. Поэтому сконцентрируйтесь, выдайте результат и просто возьмитесь за работу и сделайте ее хорошо. Вы же можете, мы точно знаем.
1: Да, мы не просто знаем, но еще и пытаемся это обнародовать благодаря нашим соцсетям, в данном случае официальной странице Радио Брест во ВКонтакте. И у нас появился следующий вопрос. А вам какой навык помогает в работе? Варианты ответов мы скоро вам предоставим. Ну, а пока что, да, подумайте над этим хорошенько, коллективно. Может быть, рядом с вами находится человек, который знает вас как облупленного со стороны и поможет вам составить такую некую рабочую картинку ваших вот, ну, адаптивных навыков на работе.
0: Романенко, ты знаешь, мне кажется, что на момент, когда ты говорил, ты просто на какую-то секунду замолчал. И тут я поняла, почему. Это наверное, да. Навык, который помогает тебе в работе, это, вероятно, молчание золота на каком-то этапе.
1: Абсолютно. Судя по тому, какую тему мы поднимаем, друзья мои, да, молчание действительно золото, и в какие-то моменты оно спасает. Спасает, собственно, от перенапряжения, спасает от такого дурного ощущения, знаете, послевкусия, когда вам кажется, что вы наговорили всякой ерунды, и коллеги смотрят на вас, значит, из-под лоби и думают, вот ты такой, оказывается, а мы и не знали. Ну вот, да, со стороны коллегам виднее.
0: Ну слушай, если так порассуждать, то, конечно же, что может помогать в работе больше всего? Какой навык? Это, правда, молчание.
1: Это молчание.
0: Молчание золото. То есть, вот разговоры исключительно по теме, по работе и ни больше, да? Может быть, это дисциплинированность,
1: есть.
0: Пунктуальность. Это то самое, что выручает и помогает тебе в работе больше всего. Потому что порой из-за отсутствия пунктуальности, опоздание на встречу и так далее, несет в себе такой неприятный подтекст и последствия в том числе.
1: Да, 100%. А есть еще такое очень модное слово, которое все используют, тайм-менеджмент. То есть управление своим временем, да, и понимать, на что вы его распределяете, чтобы не распыляться и не выгорать. А это, друзья, страшная штука.
0: Друзья, в общем, пообщаемся на тему и расскажем. Скажите лайфхаками, тоже поделитесь, какой навык вам больше всего помогает в работе. 33-код 399-0011, студийный чат Viber активен для ваших сообщений, для обратных связей. Дайте нам ее, будем зачитывать сообщения с удовольствием, познакомимся с вами поближе. Ну и заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Ждем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22 выше 0, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Ты что это сделал?
3: Снял наличные без комиссии.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Итак, друзья, если кто-то не доверяет вот в песенном формате, выражая свои мысли, то могу сказать, что мы вам, наши уважаемые классные люди, доверяем на 100%. Всем вам огромный родинный привет, если вы проспали и подключились к нам только что. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Брест, привет! Первый регион тоже приветствуем всех и каждого. Ну что, с ветерком добрались до работы, отсутствие пробок в городе Бресте, потому что летний период, друзья мои, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, осторожны и аккуратны, потому что дети, желая насладиться летом, высыпают и разбегаются по улицам нашего города и области уже с самого утра, не желают проспать лето. Молодцы дети, потому что знают, что такое качественно учиться целый год. Это значит пахота. Но без пахоты не бывает результата. Ровным счетом, как и без ваших голосов, без вашего внимания и ваших сообщений, у нас тоже не получится абсолютно ничего. Что здесь я имею в виду? Мы запустили пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте и ждем, конечно же, вашего внимания к нему.
1: Но вопрос звучит следующим образом. Какой все же навык вам больше всего помогает в работе? Есть следующие варианты ответа. Например, пунктуальность, либо правило молчания золота, коммуникабельность, быть может, работа в команде или планирование. Ну а сейчас я вместе с Юлей Майской с большим удовольствием перейду к сообщениям, которые вы нам отправили. Вот, между прочим, да, бери побольше, бросай подальше. Это принцип, я так понимаю, творческого и рабочего подхода Александра Абонент с последними цифрами 1386. Спасибо вам большое, кстати, за сообщение. Смотрю, что вы так вот умело орудуете вашим инструментом в виде, значит, большого ковша в поле. Но выглядит это, конечно, круто.
0: Да, друзья мои, спасибо огромное. Дайте-ка я гляну, посмотрю. Здорово, супер. Вам огромный привет летит. Алексей, спасибо огромное за это фото. Я всегда знала, что трус не играет в хоккей, а трусы не выходят и на поле. И, собственно, вот такое дело. Человек же тоже на поле, понимаешь?
1: Конечно,
0: только с ковшом.
1: И столько
0: вот.
1: С ковшом.
0: О, дорогие наши белорусские мужчины, спасибо вам за ваш труд. Вообще, ты знаешь, что наши белорусские мужчины, Романенко, я тебе никогда не говорила, но вы у нас самые красивые, самые талантливые, самые заботливые и те, которые умеют управлять таким ковшом. И не только.
1: Звучит как неприкрытая лесть, Юля Майская. Ладно, забираем.
0: Ой, Алексей, вам привет летит. Спасибо огромное за это фото и классного, хорошего дня. Вячеслав написал, всегда помогает выносливость силовая, психологическая и моральная. Класс, ты знаешь, ты на самом деле как постулат.
1: Да, да, действительно, вот эти вот три составляющих, вот они как будто бы, знаешь, должны идти базой, когда ты устраиваешься на работу, когда ты в коллективе уже долгое-долгое время, и когда ты меняешь, собственно, сферу деятельности, правда?
0: Когда ты устраиваешься на работу, потом увольняешься с работы, у тебя должна быть силовая, психологическая и моральная, в общем-то, основа.
1: Ровно на один день. И все. Поработал?
0: Вячеслав,
1: не твое?
0: Спасибо вам огромное за обратную связь и вот, собственно, за этот вариант ответа. Если, Вячеслав, вы еще не были у нас в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, вы обязательно зайдите, да и вы все, кто слушает нас, друзья, потому что ваши голоса для нас очень важны. Мы интересуемся у вас, а какой навык вам больше всего помогает в работе? Заходите, голосуйте. Итоги поста опроса подведем уже совсем скоро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Самое доброе утро понедельника в нашей компании, но именно такое, дорогие друзья. Всем вам огромный родинный привет, и мы, знаете ли, готовы подводить эти самые пресловутые итоги нашего постопроса. Сегодня, в начале рабочей недели, мы запустили постопрос на тему «Правильно, работай», безусловно, и про отпуск поговорили, и про отдых, и где дети наши будут отдыхать, и каким образом, и сколько лагерей вообще готовы у нас в Первом регионе для того, чтобы наши детишки оздоровились и при этом подростки успели подзаработать, друзья мои. В общем, действительно, насыщенный эфир абсолютно. Но вместе с тем, хотелось бы сейчас подвести итоги относительно вот какого вопроса. Какой навык вам больше всего помогает в работе, дорогие люди?
3: Да, с огромным удовольствием сделаем это. Итак, 100 безоговорочных процентов вы, в общем, наши радиослушатели, предпочли варианту коммуникабельности. Ну, нам про коммуникабельность, собственно, спорить не приходится, поскольку мы те еще болтушки вместе с Юлей Майской. И, конечно же, всем огромнейшее спасибо за вашу активность, за ваше голосование, ну и сообщения, которые вы отправляли на протяжении последнего часа.
2: Друзья, то, может быть, варианты пунктуальности, правила молчания золота, работа в команде и планирование в том числе кого-то из вас действительно зацепят, и вы зайдете в ВК, официальную группу Радио Брест, и проголосуете. Мы ждем, лишь промежуточные итоги подвели сейчас, но, конечно же, ваши голоса для нас важны. Ну что, будем прощаться, желать вам отличного, легкого продолжения дня. Пусть понедельник будет, знаете, каким? Реактивным, быстрым, результативным, смелым, обязательно улыбчивым и, конечно же, добрым по отношению к каждому из вас.
3: Ну и, собственно, услышимся с вами завтра традиционно в одно и то же время с 7 до 11 в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» Юлия Майская и Влад Романенко. До завтра.
2: Пока-пока.
1: В эфире Майская и Романенко. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Гана, который совершает официальный визит в Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на Африканском континенте. Переговоры пройдут во Дворце независимости. Прежде всего, президенты обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ханьчжэном, передает Белта. Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений, сказал Александр Лукашенко. Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников, заверил белорусский лидер.
0: Новости.
1: К другим событиям. Историческую реконструкцию тропой партизан «Испытание временем» провели в Ивановском районе. Об этом сообщила заместитель председателя Ивановского райисполкома Наталья Костюкович. Мероприятие прошло около деревни Махро на территории, где в 1943-1944 годах размещалась стоянка штаба Пинской партизанской бригады. Стоянка воссоздана усилиями местных жителей, учреждений образования, сельскохозяйственных организаций при поддержке района и исполнительной власти по реальным историческим локациям, существовавшим здесь в годы войны, отметила Наталья Костюкович. Реконструкторы из Гомельской, Минской, Гродненской и Брестской областей отразили в своей программе жизнь граждан под оккупацией и развитие партизанского движения. В ГАИ прокомментировали видео с фейковыми очередями в МРЭУ Пинска. Для создания комфортных условий выполнения административных процедур, связанных с получением водительского удостоверения, а также возможности планирования гражданами своего личного времени в подразделениях госавтоинспекции, функционирует система предварительной записи на этапы теоретического и практического экзамена, отметили в сообщении, опубликованном в телеграм-канале УВД Брестского облисполкома. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сказать, на протяжении последних десятилетий. В Беларуси, о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
1: Новости. К другим событиям. От стен Брестской крепости стартовал республиканский велопробег памяти Собора Белорусских Святых, приуроченный к победе в Великой Отечественной войне. Впереди у велосипедистов 6 дней пути, 7 тематических этапов и более 500 километров дорог, которые свяжут все регионы страны и Минск. Велопробег уже стал традицией. Но если в прошлые годы он собирал около 2000 единомышленников, то в этот раз к движению должны присоединиться около 5000 участников со всей Беларуси. Следуя по маршруту велопробега, участники посетят знаковые исторические и религиозные святыни Беларуси, а также примут участие в патриотических и духовно-нравственных мероприятиях. На протяжении всей дистанции к основной колонне будут присоединяться как профессионалы, так и любители. Пересечение государственной границы – процедура, которая долгое время ассоциировалась у водителей с многочасовыми ожиданиями. Сегодня этот процесс организован принципиально иначе. Мы полностью ушли от хаотичных очередей на парковках и прилегающей территории к зоне ожидания. Весь процесс управляется через систему электронной очереди. Клиенты могут ожидать своего вызова как и на территории зоны ожидания, так и в любом удобном для них комфортном месте. Для них созданы благоприятные условия. Имеются стоянки для легкового транспорта на 235 машиномест, стоянки для туристических автобусов на 50 машиномест, платная охраняемая парковка, чистые санитарные зоны, душевые, комната матери и ребенка, зарядные станции для электромобилей, пункты горячего питания, рассказал начальник отдела обеспечения функционирования зон ожидания Белтаможсервис Артем Лявер. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

12 часов 10 минут, наши ненаглядные. Ну что, вот такой вот день, понедельник. Он может быть разный. Для кого-то он улыбчивый, хороший, радостный и веселый. Для кого-то он, знаете, немного непонятный. Вот такой с привкусом еще прошедших выходных, я бы даже сказал. Вот, ну а для кого-то очень спокойный и уравновешенный. В общем, каким бы этот понедельник ни выдался у вас, я желаю вам только хорошего настроения, безусловно, в этот день. 8-й по счету день лета стартовал буквально совсем недавно вместе с ребятами из утренней смены. Дневная смена поддерживает этот марафон. Да, ну а уже в вечерней смене будем подводить итоги сегодняшнего дня. Я надеюсь, что в этот понедельник все складывается самым наилучшим образом. Вы поделились впечатлениями о прошедших выходных с коллегами по работе. Ну а может быть, у вас сегодня выходной. А может быть, в этот понедельник стартовал наконец-таки долгожданный, самый любимый летний отпуск. Где бы вы ни находились, мы рядом с вами. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. И, конечно же, находясь дома, можно сказать, Алиса, включи радио Брест, мы также будем где-то неподалеку. Будем вместе с вами грустить, веселиться, будем танцевать или подпевать любимым песням. Все это рядом. А не забывайте также, что мы представлены еще и в социальных сетях, и Инстаграм, и ТикТок. Можно заходить, смотреть, лайкать, подписываться и узнавать последние новости. Все очень просто, поэтому давайте точно так же просто и продолжать. Леша с Вики не лето, совместная композиция с Мэри Гу под названием «Аритмия» прямо сейчас в каждом из радио Брест приемников.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

А может быть, действительно не стоит ничего выдумывать и просто остаться, ну, например, сегодня в рамках обеденного перерыва на работе и никуда не выходить. Или же остаться, например, сегодня дома и не встреча с друзьями, ее, может быть, отменить. Просто провести этот день в свое удовольствие, ну и, конечно же, вместе с Радио Брест. А вот здесь вы узнаете еще и полезную информацию. Например, какие праздники отмечаются сегодня. Сегодня день рождения пылесоса. Ну, вообще, да, достаточно сложно представить современного человека без пылесоса, да. Возможно, это робот-пылесос, возможно, какой-то вертикальный, самый обычный, классический. Но без этого, мне кажется, атрибута чистоты никакой дома не будет. Сегодня день жизнелюба. Ну, 8 июня, мне кажется, очень легко быть жизнелюбом, особенно когда лето. И здорово, если у вас еще и выходной или отпуск. Так, Всемирный день океанов, а также день петербургских кошек и котов. Международный день домохозяйки и домохозяина. Также отмечается день социального работника. Сегодня еще вкусный праздник. Слушайте, это когда-то в детстве был моим любимым батончиком. Сегодня день Баунти. А если продолжать гастрономические праздники, день клубничного чизкейка, день пончиков в желе. Еще в 1824 году в Канаде была запатентована стиральная машина, которая не только стирала, она еще и укрепляла ткань. Запатентован пылесос было, смотрите, как случилось, но стиральная машина появилась немного ранее, 202 года назад. 8 июня в 1786 году в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое. В Лос-Анджелесе была учреждена киностудия Universal в 1912 году, а в 1984 в гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский герой Дональд Дак. Канье Уэст отмечает свой день рождения в 1977 году. Когда-то громким криком заявил он о себе, ну и продолжает радовать поклонникам своих творчеством. 12:25. Также радуем вас творчеством музыкальных, но только других таких же отличных артистов и групп здесь в эфире Радио Брест на протяжении не только этого часа, но и всего сегодняшнего эфира и любого другого. Поэтому будьте вместе с нами в середине этого часа. Поговорим о погоде на сегодняшний день. Информация от Брест облгидромета. Ну а пока роскошная Кэти Перри в продолжении эфира музыкального для вашего хорошего настроения в этот понедельник.

0: Погода.
1: О погоде информация от Брест-Облгидромета. Синоптики обещают сегодня облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди и в отдельных районах даже грозы. Северо-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 18-20. В Пинске до 22 градусов. В Бресте сегодня 21-23 с большим знаком плюс.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

0: Я вижу, ты все эти...
1: А это Джонни на волнах радио Брест с композицией «Помню». Но, знаете ли, самое главное помнить, что это лето, оно, безусловно, скоротечно. Нужно наслаждаться каждым его моментом, каждым мгновением, проведенного где-то, может быть, на улице или в компании вместе с друзьями. В рамках этих выходных, если вам удалось куда-нибудь отправиться также вместе с друзьями, можно написать нам об этом и в качестве подтверждения на номер Вайбера 399-2011 прислать те самые яркие фотографии. Смешные и не очень, фотографии каких-то неудачных падений, возможно, да, из гамака. Ну, это все, что должно сопровождаться, безусловно, на отдыхе в рамках этого лета. Ну и, конечно же, это лето вдвойне приятнее проводить вместе с нами на волнах Радио Брест 104.8 FM в городе Бресте или же на нашем сайте radiobrestfm.by. Ну а уже следующий час будет наполнен еще и вашими сообщениями, самыми добрыми словами в поддержку этого лета. Ну и в поддержку тех самых людей, кому поддержки не хватает. Ну, может быть, потому что этот понедельник, он для кого-то выдался слишком сложным. Такое тоже может быть. Давайте поддержим этих людей и подбодрим их приятными словами. Отправляйте все к нам на номер Вайбера 399-2011. СМС-портал 9900 также работает на прием ваших сообщений. И уже с 13 до 14.00 озвучим все самые теплые слова и слова признания. Ну а пока продолжаем этот день, и музыкальный эфир также продолжается.
2: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Кто мог подумать? Дэвид Гетта, 58 лет. Да, вот столько вот ему. Ну, и по-прежнему здорово выглядит. Отличная музыка французского диджея и продюсера. Один из самых популярных музыкальных продюсеров, который сотрудничает с огромным количеством исполнителей и группы, много-много всеразличных проектов музыкальных ожидается еще впереди. И в рамках этого лета, коротко анонсировал у себя в социальных сетях, мы посмотрели, увидели и сказали «Вау!». Вот это энергии в человеке, понимаете? Вот, и вот именно такое количество энергии, безусловно, должно присутствовать в каждом из вас. Если пока не получается, если нужна какая-то вселенская подзарядка, тогда уже совсем скоро. Делай громче, еще больше самой лучшей музыки здесь на волнах Радио Брест. И, конечно же, твои приветы и самые добрые слова. Это уже в рамках следующего часа для того, чтобы осчастливить всю планету целиком. Но нас можно слушать, безусловно, не только находясь здесь, в пределах области, а на нашем сайте radiobrestfm.by. Находишь онлайн кнопку прослушивания, и мы вместе с тобой можем улететь в отпуск, можем остаться здесь, ну или можем... Можем просто звучать у тебя каждый день, когда ты сам этого захочешь. Продолжаем суетиться, да, продолжаем и не останавливаемся, потому что только понедельник, да, до выходных еще очень далеко, поэтому давайте вместе с вами просто настраиваться на рабочую трудовую неделю. Сегодня до 15.00, этот понедельник провожу вместе с вами. Меня зовут Женя Фильнович, вам хорошего дня и уже скорого приятного аппетита.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Встреча президентов Беларуси и Ганы Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы проходит в Минске во Дворце независимости. Переговорам лидеров двух стран предшествует торжественная церемония официальной встречи, предусмотренная протоколом для официальных визитов на высшем уровне. На переговорах Александр Лукашенко и Джон Драмани Махамы

0: Между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников, заверил белорусский лидер.
1: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
2: Новости.
0: К другим событиям. 13 июня в агрогородке Долбизна Каменецкого района состоится областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2026». В этом году за почетный титул и право представлять первый регион в республиканском финале сразятся 16 молодых семей из всех уголков области. Это люди, которые связали свою жизнь с сельским хозяйством, сохраняют традиции предков и не боятся физического труда. Гостей и зрителей мероприятия ожидает яркая и насыщенная программа, включающая не только зрелищные конкурсные испытания, но и возможность прикоснуться к традициям белорусской деревни. Победители областного этапа с гордостью представят Брестскую область на республиканском этапе конкурса, который станет одним из ключевых событий республиканского праздника Купалья в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, запланированного на 10-12 июля. В Бресте с 9 июня на летний период изменяется расписание движения на городских автобусных маршрутах номер 50 и 58, а также вводится остановочный пункт Московское шоссе на маршруте номер 76С. Ознакомиться с изменениями более подробно можно на сайте Брестгортранс. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: для текстов.
1: Но успех не приходит сразу. Возможно, этот путь достаточно тернист. Кто-то в переходах поет свои песни, а потом становится знаменитым и уже дают какие-то неожиданные концерты в переходах, как в свое время делали U2, а также Эд Ширан. Да, ну а мы же также звучим, но только, безусловно, не в этих местах. Мы звучим у вас дома, на работе, в машине, где находитесь вы, там где-то неподалеку и мы также можем звучать. Поэтому будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте или, находясь дома, скажите: «Алиса, включи радио Брест», мы где-то будем неподалеку. Ну и, конечно же, в рамках этого часа будут еще и ваши приветы, поздравления, добрые слова и слова признания. Отправляйте все к нам на номер Вайбера 399-2011, на номер смс-портала 9900. Все слова, пожелания и какие-то признания, и мы все это дело будем озвучивать в прямом радио Брест эфир. Чем больше сообщений, тем радостнее будут моменты ожидания. В рамках этого обеденного перерыва мы вам желаем, конечно, приятного аппетита, самой хорошей музыки и только добрых новостей. Час продолжается. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 в дневной смене.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Разнообразие своем. Песни по радио представлены здесь, в эфире на волнах Радио Брест. Ваши любимые исполнители. Конечно же, все это звучит на протяжении каждого из часа эфирного вещания. Ну, а вы присоединяйтесь просто в любое удобное для вас время. Продолжаем час приветов и поздравлений и сообщения, которые прилетают сюда к нам на номер нашего вайбера 399-2011. Пламенный привет Дмитрию передает Катерина. Желаю отличного отпуска. Ни о чем не переживай, все будет хорошо. Написал нам Катюша. Ну, слушайте, вот человека можно поздравить, у него отпуск, да. Ну, а если есть еще такие коллеги рядом, которые не будут звонить в рамках отпуска и настаивать на том, чтобы вот человек пораньше вышел из отпуска, потому что все как-то работа стала без него. Если есть такое надежное плечо, это очень здорово, это большое дело. Так, передаю привет моему любимому мужу Димочке. Это было от Альбины. Так, есть еще одно сообщение. Вот сообщение. Это сообщение написала нам Полина в тот момент, когда мы обсуждали. Помните, когда я говорил о том, что, может быть, в выходные дни вы где-то были за городом, да, какой-то пикник у вас был. Едем с пикника, написала нам Полина. 4 дня провели на природе, было очень вкусно. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Там огромное количество, я понимаю, было людей. Кто-то разъехался чуть пораньше, кто-то уехал вот с самыми последними. Полина сказала, что самое главное — это то, что после себя оставили чистоту и порядок. Да, это действительно важно, не забывайте, особенно когда находитесь где-то на природе, после себя оставить чистоту. Так, передайте привет моей свекрови Надежде и моим сынишкам. Сейчас они едут к бабушке в гости. Это было от девочки Жени. Так, и еще есть одно сообщение. Сейчас мы его только мы его отыщем. Сообщение от абонента, чей номер заканчивается на цифры 1611. Привет моему любимому Кисюне. Люблю тебя, всегда буду рядом. Вот такие вот сообщения долетают к нам, ну и вы также продолжайте их писать. Если вдруг получилось так, что человек не услышал сообщение, можно продублировать. Прочитаем еще разочек, нам абсолютно точно не сложно. Как и не сложно озвучить прогноз погоды уже на самые ближайшие сутки в середине этого часа. Будьте вместе с нами, будьте рядом, чтобы не пропустить.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: Облачно с прояснениями погода. На сегодня обещали синоптики. Местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Барановичах сегодня 18-20. В Пинске 20-22 градуса. В Бресте сегодня до 23 градусов тепла. Что касается ближайших суток, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Северо-западный ветер, днем с переходом на юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24, в Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Кофе, пожалуйста.
5: Вам со сливками?
4: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
6: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
5: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
7: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем радоваться лету и продолжаем встречать этот понедельник яркими эмоциями и теплыми словами. И все это мы здесь читаем от вас в ваших сообщениях, которые вы присылаете к нам на Viber 399-2011. Так, есть общий привет от Виктории. Вот Виктория, человек, который заслуживает привета 100%. Вот вам, Виктория, также отдельный привет. И пускай это лето принесет вам огромное количество самых положительных эмоций и ярких впечатлений. А Виктория попросила передать привет всем слушателям, нам привет, а также пожелание счастья, хорошего настроения и, главное, не болеть, написала Виктория. Так, Лапутскому Паше огромный привет, хочу сказать, что я его очень сильно люблю, это было от Марии. Так, и есть еще сообщение любимой жене Анечке. Передаю привет Валентин. Красивое имя. Хочу сказать, что я очень сильно люблю. Валентин просит музыкальную композицию от Зиверт. В рамках этого часа не получится. От Holy Flame будет классная композиция, которую можно посвятить, безусловно, любимым девушкам. Ну, а вот в рамках следующего часа обязательно Зиверт прозвучит. Так, ваш привет и поздравления до финала этого часа будем озвучивать. Все, что прилетит к нам на Viber, либо на номер смс-портала, обязательно прочитаем. Мохито далее в продолжении музыкального эфира. Каждому, кто возле радиобрест-приемников где-то неподалеку собрался. Ну и вот секундочку, пускай действительно все будет хорошо. Закройте глаза, помечтайте, представьте что-нибудь самое классное. И пускай в рамках этого лета все самое лучшее произойдет именно с вами.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио.

11:51. Самое главное – это не утонуть во сне. Да, давайте просыпаться. Если вдруг позволили себе какой-то дневной сон в обеденный перерыв, самое время приходить в чувство. 9 минут до продолжения рабочего дня этого понедельника. Ну, а у нас еще целый час впереди для того, чтобы узнать новости. Ну, конечно же, послушать музыку. Много музыки и хороших новостей. Ожидается также еще и вечерней смене, однако стартует она с 16 и продлится до 19:00 с еще одним часом приветов и поздравлений. На этом час приветов и поздравлений дневной смены подходит к концу. Закрываются двери. Ну и услышимся уже в рамках следующего часа. Оставайтесь рядом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Об этом он заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. «В данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская, как Китай или США, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место на континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике», сказал президент Беларуси. В продолжении темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Гане создавать в Беларуси предприятия, в том числе по переработке какао-бобов. Об этом он заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.

0: Беларусь, Центральная Азия, пути сотрудничества. В форуме планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов, имеющих опыт работы со странами Центральноазиатского региона в различных сферах. Юридическая поддержка, консалтинг, кредитование и банковские расчеты и других. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, ознакомиться с опытом реализации экспортных проектов в Центральной Азии от действующих компаний и логистических операторов. Зарегистрироваться и получить подробную информацию о программе, условиях участия можно на специализированном сайте форума. Мошенники звонят абитуриентам под видом бухгалтеров вузов. Злоумышленники представляются сотрудниками бухгалтерии вузов и сообщают, что место на платном отделении почти закреплено. Чтобы не потерять его, они требуют срочно внести предоплату, говорится в сообщении Министерства образования Беларуси. Жертве сразу направляют счет, QR-код или ссылку на оплату. Ведомство напоминает, что оплата обучения производится только после заключения договора и исключительно по реквизитам учебного заведения. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

Может быть, в рамках этих выходных вы отправились в кинотеатр для того, чтобы посмотреть какие-нибудь новинки в прокате. Посоветуйте нам, расскажите. Ну, а мы расскажем всем остальным, на что точно стоит пойти, а вот на что идти не нужно. Просто потому, что будет зря потраченное время и деньги. В общем, делимся впечатлениями. Эти выходные, они были, по крайней мере, теплыми. Где-то были немножечко дождливыми, но точно настроение, я уверен, тот самый летний короткий дождь не смог испортить. Ну, а градус вашего настроения, безусловно, будем повышать в рамках этого часа при помощи музыки на волнах Радио Брест. Здесь ее огромное количество. Ну и вот она, далее новинка. Новинка той прошедшей недели. По итогам недели Ваня Дмитриенко выпустил свой новый трек. Композиция «След» появилась в нашем Радио Брест эфире и прямо сейчас звучит для каждого.

0: Реклама.
1: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

ваша музыкальная композиция для неспешного проведения этого понедельника, да, ну или музыка также подходящая под какое-нибудь мероприятие, под его старт, мне кажется, вот на Welcome Zone тоже неплохая музыкальная композиция для того, чтобы собирать гостей. Ну а вообще лето, ведь это пора отпусков и, конечно же, корпоративов, летних корпоративов, организаций и всеразличных, значит, людей, которые вместе работают, также место для сбора может быть разным, да, но вот развлечения на этих корпоративах может быть разным. А в Башкирии, ну, здесь не то чтобы совсем близко, но тем не менее, там начали проводить заплывы для тех, кто выгорел на работе. Как это все дело выглядит? Работяг отправляют плавать на надувных матрасах и масках для сна под медитативную музыку. Ну и какие-то поющие чаши. Все это подходит под некую идею для корпоратива. За всем, конечно же, наблюдают специалисты. И спасатели в этот момент также дежурят на берегу. Но выглядит роскошно. Я бы тоже, если честно, сам бы и попробовал. Но вообще очень классно, вы знаете ли, вообще, оказывается, днем еще поспать очень здорово и классно, особенно если вот где-то на природе. Там как-то и еда вкусная, вкуснее в два раза становится, и сон как будто бы крепче, который может настигнуть тебя в самое неподходящее время, когда тебе особенно уже немножечко за 30. Восьмой день июня проводим вместе с вами, слушаем музыку, узнаем новости и прогноз погоды. Кстати, на ближайшие сутки, уже в середине этого часа, вот обновленная информация от Брест-Облгидромета. Люся Чеботина продолжит музыкальный эфир на волнах Радио Брест.

0: Погода. Прогноз погоды на самые ближайшие сутки от Брест-Облгидромета. Переменную облачность обещают синоптики, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Северо-западный ветер днем с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 9-11, днем 22-24, в Пинске ночью 11-13, днем 23-25, в Бресте ночью 10-12 градусов, днем от 25 до 27 градусов тепла.
1: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, действительно, каждому свое. Да, особенно в летний период, особенно когда есть изобилие. Ну, изобилие с чего может начинаться? И каждому свое. Это точно, это мороженое. Каждому свое. Какие-то напитки тоже каждому свое. Ну, в общем, кофеманы, интересная информация для вас. И вот такой вот лайфхак на лето. Замораживаем кофе в формах для льда, потом закидываем кубики в молоко, и получается домашний айс-латте, да, который отлично освежает, в жаркую погоду подходит и не превращается вот эту вот водянистую жижу по мере таяния льда. В общем, бегом пробовать, радовать себя, особенно если вы еще в послеобеденное время не выпили чашечку кофе. 14 часов 43 минуты. Минуты. Дневная смена продолжается на волнах радио Брест. One Republic далее в продолжении эфира музыкального для хорошего и бодрого настроения.

По-настоящему летние мотивы звучат на волнах радио Бреста, но потому что лето наше стартовало. 8 дней подряд уже радуемся этому событию, ну и продолжаем наслаждаться каждым его денечком для того, чтобы позже, оглядываясь обратно через плечо, да, не думать о том, когда же это лето прошло, когда оно пролетело. Каждое мгновение успеть запомнить и сохранить где-то в памяти. Но на этом дневная смена подходит к своему завершению. Да, завтра, как обычно, с 12 до 15.00 здесь на волнах радио Бреста очередной выход дневной смены в вашем рабочем дне. Ну, а уже продолжит рабочий день в вечерней смене Алексей Ляхович. С 16 до 19.00 вечерняя смена на волнах радио Брест. Финальный час будет посвящен вашим приветам, теплым словам и поздравлениям, которые вы можете отправить к нам на номер Вайбера 399-2011. Ну а далее ожидает всех музыкальный час, только с самой лучшей музыкой и, безусловно, любимыми музыкальными композициями. У меня на этом все. Прощаюсь с вами до завтра. Мадонна и Джастин Тимберлейк в продолжении музыкального эфира. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Прошел агитпоезд в деревне Гутово. С жителями встретились представители органов власти и служб под руководством председателя районного совета депутатов Светланы Гречко. Местные жители проинформированы об итогах социально-экономического развития Драгичинского района, а также смогли задать волнующие их вопросы. Подобные встречи способствуют укреплению доверия, позволяют оперативно реагировать на запросы населения и совместно строить планы на будущее. С профессиональным праздником Днем мелиоратора коллективы ПМК-3 и Драгичинского предприятия мелиоративных систем поздравил первый заместитель председателя райисполкома Сергей Глинский. Он отметил, что праздник – это отличный повод отметить труд людей, чья работа напрямую связана с улучшением земель и обеспечением продовольственной безопасности. К поздравлениям присоединились руководители предприятий, председатель райкома профсоюза работников АПК Светлана Щур. За добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность своему делу лучшие работники отмечены заслуженными наградами. 5 июня, в день памяти святой преподобной Ефросинии Полоцкой, приход Ефросиниевского храма в Драгичине отметил свой престольный праздник. Праздничную божественную литургию возглавили архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн с собором духовенства, депутат Национального собрания Республики Беларусь Светлана Барташ и глава

0: акционерного общества «Экзон». И третье место присуждено команде «Сандружины» Драгичинского ЖКХ. Команда «Сандружины» племенной завод «Закозельский» представит район на областных соревнованиях.
1: Новости.
0: В Драгичинском районе с 1 июня на базе учреждения образования начали работать воспитательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. И с 3 июня оздоровительные лагеря «Винч» и «Зорница». В текущем году открыто 28 лагерей всех типов, где смогут оздоровиться 1606 детей. В Драгичине 4 июня прошла акция «Жилищно-коммунальное хозяйство и Белая Русь вместе». Местом сбора стал городской парк. Участники акции объединились, чтобы внести свой вклад в благоустройство. Был наведен порядок на территории парка. 6 июня команда района «Драгичинская Смехауё» стала победителем и завоевала призовые награды среди 12 творческих коллективов в агрогородке Спорово Березовского района на 9-м областном фестивале народного юмора «Споровские жарты». На торжественной церемонии награждения команде вручены гран-при фестиваля, диплом первой степени народному драматическому коллективу «Аура» Драгичинского городского дома культуры в номинации «Хумористичное представление региону» и грамота в номинации «Король». Роль хумору вручена Александру Гречко, руководителю народного драм-коллектива «Аура». Команда Драгичинского РУЧС заняла первое место в областных соревнованиях по многоборью в дисциплине «Многоборье спасателей». Республиканский ландшафтный заказник «Званец» приглашает всех желающих провести время на природе. Это отличная возможность совместить отдых на природе, спорт и уютное проживание. Для любителей активного отдыха доступен прокат байдарок. Двухместная – 30 рублей в сутки, одноместная – 25 рублей в сутки. Также предлагается прокат велосипедов для прогулок по заказнику на 8 человек. Стоимость одного велосипеда составляет 6 рублей в час человека. Предусмотрено проживание в гостинице, расположенной в деревне Горавица-Радостовская сельсовета. Стоимость проживания составляет 25 рублей с человека за сутки. Для оказания услуг и по всем вопросам проживания обращаться по телефонам 8 016 44 59 2 88, 8 029 728 0908, 8 029 234 60 11. Работники Драгичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» обследовали места отдыха на воде, расположенные в Драгичине. Цель таких рейдов – не только спасти жизни, но и предупредить возможные происшествия. МЧС напоминает, закупание в неустановленных местах на первый раз предупреждение, на второй – до 3 базовых величин. Для многих отдых невозможен без алкогольных напитков. Между тем, находиться пьяным в общественном месте, в том числе на пляже, запрещено. Штраф за такие проступки немаленький, до 8 базовых величин. Чтобы предупредить трагедии на водоемах, спасатели напоминают важные правила безопасности. Купайтесь только в специально отведенных местах, плавайте вдоль берега или по направлению к нему, не заплывайте за буйки, не прыгайте с лодок, пирсов, катеров и причалов, не оставляйте детей без присмотра. В экстренной ситуации ни в коем случае не поддавайтесь панике. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
6: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
7: Таксы разные бывают: подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело и растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Соответствующий документ подписан в присутствии лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы по завершении прошедших в Минске официальных переговоров. Комитет займется координацией усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами, сказал Александр Лукашенко на переговорах. В продолжении темы. Александр Лукашенко рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Об этом он заявил на переговорах с президентом Ганы. Глава государства приветствовал Джона Драмани Махаму уже в ранге президента страны, учитывая, что нынешний лидер Ганы ранее бывал в Беларуси.
2: Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна. Мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромная

0: на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент. Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений.
1: Новости. В Беларуси в 9 районах сохраняются запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. По данным на сегодняшнее утро, красным на интерактивной карте отмечены 4 района Брестской области – Брестский, Драгичинский, Жабинковский и Кобринский. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Активная карта запретов и ограничения на посещение лесов постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских Святых, проходит с сегодняшнего дня и по 13 июня. Мероприятие, уже ставшее доброй традицией, в 2026 году соберет около 5000 велосипедистов со всей страны. На протяжении всего маршрута участники велопробега посетят святыни и исторические места Беларуси, примут участие в патриотических, духовно-нравственных мероприятиях и встречах с общественностью. Старт велопробегу дали в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
2: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 16:12, а это значит, что в свои права и в свою силу вступает вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа я вместе с вами. За это время мы успеем, ну, конечно же, с 6 до 7 вечера передать лучшие приветы и поздравления. Думайте, кого с чем хотите поздравить и кому поднять настроение. Также масса интересной и полезной информации. А вот, кстати, в 17:20 я еще и уступаю микрофон Антону Кравченко и самым свежим актуальным новостям из мира автопрома. Одним словом, вот такой план на ближайшие 3 часа. Что же у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Fun и Some Nights. Чуть пораньше Антон Бай и его версия Poker Face от Леди Гаги. А вот Джоэл Кори, Devotion, буквально через одну музыкальную композицию, рекламный блок уже в ваших приемниках. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Правила движения.
1: Итак, это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они нас предупреждают. В начале лета в лесных массивах период активной миграции диких животных. Лоси, косули, кабаны и иные животные в этот период часто пересекают оживленные магистрали, не имея возможности оценить опасность приближающегося транспорта. Да, в начале лета звери выходят на открытые, продуваемые ветром участки дорог, чтобы спастись от укусов комаров, мошек и слепней. Большинство животных, особенно копытные, наиболее активны на рассвете и закате, когда водителям сложнее их заметить. В темноте яркий свет фар ослепляет животное, из-за чего оно теряет ориентацию и может замереть посреди проезжей части. Как уже отмечено, наибольшая вероятность встречи с животным возникает в сумерках в темное время суток, когда лесные обитатели наиболее активны, а видимость водителя ограничена. Важным сигналом опасности является характер. Отблеск глаз в свете фар. Если вы заметили светящуюся точку на обочине или вдали на дороге, необходимо незамедлительно снизить скорость, не дожидаясь, пока животное начнет движение. Поведение лесного зверя непредсказуемое. Он может замереть на месте в состоянии шока от яркого света или внезапно броситься на перерез автомобилю. В такой ситуации рекомендуется переключиться на ближний свет и не ослеплять животное. Нужно плавно остановиться, дав животному возможность уйти в лес. Одной из самых опасных ошибок водителей при внезапном появлении крупного зверя на дороге является попытка объехать его на высокой скорости. Резкий поворот руля на автомагистрали часто приводит к гораздо более тяжелым последствиям, чем само столкновение. В такой ситуации автомобиль теряет устойчивость, опрокидывается и врезается в придорожные деревья и встречный транспорт. Удержание руля прямо позволяет сохранить контроль над автомобилем и минимизировать энергию удара, если столкновение избежать таки не удалось. Если наезд на животное все же произошел, водителю категорически запрещается покидать место ДТП или пытаться забрать тушу с собой. Единственный правильный алгоритм после ДТП – это остановить автомобиль, выставить знак аварийной остановки, позвонить по номеру 102 или в дежурную часть госавтоинспекции и дождаться приезда сотрудников. Помните, что дикая природа живет по своим законам, которые не учитывают правил дорожного движения. Только ваша дисциплина, готовность к экстренному торможению, отказ от рискованных маневров помогут сохранить жизнь вам, вашим пассажирам и лесным обитателям. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. И это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения.

0: Погода.
1: По информации Брест-Обл гидромета, в ближайшие сутки на Бречине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
7: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наша музыка.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши песни.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16.51 на наших эфирных. Мы продолжаем под занавес этого часа. Ну и новости. Она связана с братьями нашими меньшими. Но у этих братьев меньших, оказывается, люди нашли некие экстрасенсорные способности. Акула Ритинья стала животным-оракулом сборной Бразилии. Она уже выбрала команду победителя стартового матча в группе С чемпионат мира по футболу 2026. Латиноамериканская команда начнет участие в турнире международного уровня встречи с марокканскими футболистами 14 июня. Бразильцы нацелены завоевать рекордный 6-й по счету титул чемпионов мира, и по прогнозам оракула удача вроде как на их стороне. Где дело было? В аквариуме «Акварио» в Рио-де-Жанейро на глазах у многочисленной публики акула Ритинья выбрала ящик с бразильским флагом вместо марокканского. Как рассказал директор аквариума Марсел Шпильман, акулу в качестве оракула выбрали по той причине, что это вид, нуждающийся в его сохранении, но долгое время ассоциировавшийся со многими негативными стереотипами. Самым точным вообще предсказателем исходов матчей чемпионатов мира по футболу по праву считается легендарный осьминог Пауль из Германии. Помните такого? Он возглавляет своеобразный рейтинг животных-оракулов и продемонстрировал, потому что он продемонстрировал абсолютную точность и угадал все результаты всех 8 матчей, за которые брался делать прогнозы. Второе место в этом негласном соревновании экстрасенсов занял российский кот Ахилл, чья интуиция подвела лишь только в одном случае из 5. Третье место разделили сразу два других знаменитых предсказателя. Немецкая слониха Нелли справилась с прогнозами на матче Мундиаля в 30 случаях из 33, а нидерландская корова Сейкия оказалась права в 12 играх из 15. Замыкает пятерку лидеров российская коза Забияк. Она расположилась на 4-м месте рейтинга, показав ровно половину верных прогнозов. 3 угаданных исхода из 6. Вообще традиция использовать животных для предсказания результатов крупных футбольных турниров стала неотъемлемой и одной из самых ожидаемых частей мировых чемпионатов. Звери-оракулы от головоногих моллюсков до домашних питомцев и сельскохозяйственных животных регулярно привлекают внимание миллиона болельщиков и мировых СМИ, добавляя спортивным состязаниям элемент развлечения и даже легкой магии. Не знаю, да. Поможет ли мне моя экстрасенсорная способность угадать, что же будет дальше? А дальше я точно могу сказать, что будет Хойзер и Take Me to the Church. А еще дальше встретимся мы с вами уже в следующем часе. Оставайтесь с нами, это вечернее шоу «По дороге домой».
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Ганы Джон Драмани Махама пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в гости к себе на ферму. Об этом стало известно по итогам переговоров лидеров двух стран в Минске. «Благодарю вас за то, что пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома на ферме. Думаю, что нам будет о чем там поговорить», — обратился белорусский лидер к ганскому коллеге. Александр Лукашенко отметил, что к этому моменту белорусские специалисты и руководители министерств посетят Гану, чтобы внести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов о сотрудничестве предприятий двух стран. Товарооборот Беларуси и Ганы не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Гана настраивают на самое тесное взаимодействие банки и страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков.
2: На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей, повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам. От незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина, доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений. Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономических

0: мы обсуждали, еще обсудим с вами, господин президент, членами вашей делегации, обсуждались чуть ранее на двусторонней встрече.
1: Новости.
2: Завтра, 9 июня, с 9 до 17 часов в Бресте в связи с врезкой в существующую тепломагистраль Полесье-Жилстрой временно будет отсутствовать горячая вода по следующим адресам. Улица Гвардейская, 1, 5, 9, 11. Улица Пронягина, 54, 54, дробь 1, дробь 2, 56, 56, дробь 1 и дробь 2. Жители благодарят за понимание и приносят извинения за временные неудобства. В завершении новости компании. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Организации в Бресте требуются уборщицы. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
1: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.10 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Ну, во-первых, соблюдайте правила дорожного движения. А если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Также данный вайбер понадобится вам в следующем часе, и вот почему еще, потому что следующий час будет самым теплым и душевным, этот час приветов и поздравлений на Радио Брест. Поздравляйте, передавайте приветы с 6 до 7, обязательно все озвучу. В этом часе расскажу, что же ваш выбор цвета в одежде говорит о вашем же настроении. Это такая информация о психосоматике гардероба. А вот уже совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете, какая Audi самая быстрая в истории и в каком виде возвращается Nissan Премьера. Более подробно вместе с Антоном Кравченко буквально в 17.20 примерно. Вот, а что у нас в музыкальном эфире? Хит, который разрывал в свое время все танцполы, Дан Балан и Лендо Календо. Новинка от Кирилла Гуда или лирика «Кассеты». А вот Кунси и Theophilus London Galaxy буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
3: Радио Брест. Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады. Вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
7: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Audi Novolaris – самый быстрый Audi в истории. И Nissan Премьера возвращается, правда, в виде электрокара. Audi представила новый суперкар Novolaris – самый мощный и быстрый серийный автомобиль в истории марки. Модель названа в честь легендарного итальянского гонщика Тацио Новолари. Под капотом гибридная установка. 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, 3 электромотора и батарея на 7,3 кВт-часа. Суммарная отдача – 1001 лошадиная сила. Разгон до сотни за 2,6 секунды, до 200 за 6,8 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км в час. Тираж ограничен, всего 499 экземпляров. Спустя 19 лет Nissan возвращает легендарную модель «Премьера». Но теперь это не седан, а электрический фастбэк. И от оригинала у него только шильдик. Новинка построена на базе китайского N7, разработанного совместно с Dongfeng. Под капотом электромотор мощностью в 215 лошадиных сил, запас хода до 500 км. По габаритам новая «Премьера» будет крупнее Toyota Camry. Напомню, оригинальная «Премьера» выпускалась с 1990 года, побеждала в британских туринговых гонках и была одной из самых популярных японок в Европе. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный днем с переходом на юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 9,14, днем 22,27. В Барановичах ночью 9,11, днем 22,24. В Пинске ночью 11,13, днем 23,25. В Бресте ночью 10,12, днем 25,25. 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
9: Пусть за шашлычок.
10: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Так, представим ситуацию. Вы открываете шкаф и тянетесь к черному свитеру, хотя на улице весна. Или вдруг начинаете носить оранжевое, когда всегда предпочитали серое. Это вообще не случайность. Психологи говорят, цвет, который вы выбираете сегодня, отражает ваше глубинное состояние. И часто вы выбираете не то, что вам идет, а то, чего вам не хватает. Черное – это защита или желание спрятаться. Его выбирают в периоды стресса, усталости или когда хотят казаться неприступными. Если черного в гардеробе стало подозрительно много, спросите себя, отчего же вы так прячетесь? Белый, наоборот, говорит о желании чистого листа, но иногда о попытке казаться лучше, чем есть. Серый – нейтральный, но его часто выбирают те, кто боится проявлять эмоции. Красный, желтый, зеленый. О чем они? Красный – это не только страсть, но и тревога, потребность во внимании. Если вы вдруг начали носить красное, возможно, вам не хватает какого-то признания. Желтый – это оптимизм, но его избыток может быть попыткой заглушить грусть. Зеленый – это баланс и спокойствие. Его выбирают в период восстановления после болезни. Синий – это уверенность, но слишком темный синий говорит о склонности к меланхолии. Как использовать знания о цвете вообще себе на пользу? Хотите поднять настроение? Наденьте желтый или оранжевый. Они стимулируют выработку серотонина. Нужна концентрация, синий или зеленый, важная встреча, красный или бордовый добавят уверенности, но не переборщите. И не носите все время один цвет, гардероб должен отражать разные стороны вашей личности и раскрывать вас в разных состояниях. Признак проблемы, если вы, допустим, носите только черный и отказываетесь от любых других цветов, это может быть признаком депрессии. Психологи советуют хотя бы раз в неделю надевать что-то яркое, даже через силу. Мозг получит сигнал, и настроение поползет вверх. Проверено. Всем отличного настроения, вне зависимости от цвета одежды, и будет вам, как говорится, счастье, потому что прямо сейчас только хорошим людям, только хорошая музыка. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls на наших волнах. Про грустных девочек нет, давайте про веселых.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
6: Пусть за шашлычок.
7: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Там была новинка от Саши Шимулевича «Ни на шаг». Так вот, я тоже ни на шаг не собираюсь отступать и уходить из этого эфира, потому что на мне очень важная миссия. Миссия следующего часа. Это час приветов и поздравлений. Самое душевное, теплое, интерактивное время нашей вечерней смены. Так что прямо сейчас можете начинать пользоваться нашими эфирными контактами, которые работают только для вас и только ради вас. Наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Мы ждем ваших сообщений. Пишите в следующем часе в обязательном порядке. Я все озвучу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Республики Гана Джон Драмани Махама был впечатлен увиденным в Брестской крепости. Об этом он рассказал на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе. Глава государства поблагодарил белорусскую сторону за приглашение посетить Беларусь и за оказанное гостеприимство. Он отметил, что до проведения официальных переговоров делегация побывала в Брестской области, где была возможность не только оценить потенциал двустороннего сотрудничества, но и насладиться красотой белорусской природы. Но была еще и другая сторона у пребывания зарубежных гостей в этом белорусском регионе, познавательная. Джон Драмани Махама рассказал о посещении Брестской крепости, которая лично для него имела особое значение. «Я изучал историю в университете, преподавал историю в школе. Поэтому мой визит в Брестскую крепость был очень интересным. Я был впечатлен. Ранее я читал об этом в учебниках истории. Для меня это было возможность увидеть собственными глазами крепость, которую люди героически защищали», – сказал президент Ганы. В Брестском облисполкоме сегодня прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. На повестке дня рассматривались вопросы обеспечения законности и прозрачности во всех сферах деятельности. Вопросы исключения коррупционных рисков и эффективного контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства остаются на особом и постоянном контроле у руководства региона. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщили Белта в Белорусской торгово-промышленной палате. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на рынок Центральной Азии. В форуме планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов, имеющих опыт работы со странами Центральноазиатского региона в различных сферах. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, ознакомиться с опытом реализации экспортных проектов в Центральной Азии от действующих компаний и логистических операторов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 10 июня прямую телефонную линию проведет начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Михайловна Гагакова. Обратиться можно будет с 16:30 до 17:30 по телефону в Бресте 26 97 75. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский провел выездной личный прием граждан в Жабинковском райисполкоме. Поднимались вопросы благоустройства и содержания населенных пунктов, в том числе подготовка их к праздникам, праздничным дням и памятным датам. Граждане получили разъяснения на интересующие их вопросы. В Беларуси стартовала регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. По 11 июня зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования

0: Около деревни Махро, на территории, где в 1943-1944 годах размещалась стоянка штаба Пинской партизанской бригады. Стоянка воссоздана усилиями местных жителей, учреждений образования, сельскохозяйственных организаций при поддержке районной исполнительной власти по реальным историческим локациям, которые существовали здесь в годы войны, отметила Наталья Костюкович. Реконструкторы из Гомельской, Минской, Гродненской и Брестской областей отразили в своей программе жизнь граждан под оккупацией, развития партизанского движения. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Как же я искренне рад, что песня Анны Трубецкой «Холодно» прямо сейчас не является актуальной в связи с погодой. И это хорошо, у нас тепло, у нас будет сейчас еще и жарко, потому что прямо сейчас начинается то самое теплое душевное время. Час приветов, поздравлений на Радио Брест. Зовут меня Алексей Лихович, и я здесь, дабы ваши самые лучшие слова в адрес ваших самых лучших людей звучали в нашем эфире. Вот, кстати, есть уже первое сообщение, но для начала я назову наши контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33. И смс-портал 9900. Пишите, не стесняйтесь, я все озвучу. Итак, поехали. Здравствуйте. Передаю привет самому любимому и родному человеку Гаврилову Илье. Зайка, я тебя очень сильно люблю и очень сильно скучаю по тебе. Мне тебя очень не хватает. Жду с нетерпением нашу встречу. Люблю, целую, обнимаю крепко. Вероника. Первое сообщение прозвучало, координаты я назвал, часу приветов и поздравлений быть. Так что пишите, буду очень даже рад, что у нас в эфире музыкальном. Совсем скоро это Alesso и Heroes. Чуть пораньше Darling и его новинка Do You Remember? Alan Walker и A World I Don't Know буквально через композицию и рекламу на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 5 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: За шашлычок.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Еще раз привет в поздравлении на Радио Брест в самом разгаре. Давайте посмотрим, какие прекрасные, замечательные сообщения есть уже к этому времени. Так, Леночку, с днем рождения. Люблю тебя, моя родная соседка. Здоровья тебе. Остальное купишь или заработаешь. Твоя Наташка. Передаю привет всем отдыхающим на берегу реки и тем, кто слушает Радио Брест. Хорошего отдыха и отличной погоды от Ирины. Ну что ж, Ирин, спасибо большое. Всем действительно только классных впечатлений. Вот Елена сообщение. Дорогая Валентина Николаевна, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого наилучшего. Оставайся всегда такой же. Ну что ж, мы тоже присоединяемся и желаем всем сегодняшним именинникам и юбилярам, чтобы все то хорошее, что вы услышите сегодня и в ближайшие дни, в обязательном порядке и как можно скорее сбылось. Тем временем час приветов и поздравлений продолжается, так что пишите, для чего напомню нам, вам наши эфирные координаты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обречине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
6: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
7: МТ-банк. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Феликс Ян, Леони, бэнг-бэнг, вот так вот ударными темпами мы добрались до следующей порции приветов и поздравлений, поэтому прямо сейчас давайте их озвучивать. Привет Матюхиной Галине Евгеньевне, приятно было с вами встретиться, это от Вероники. Также Вероника пишет, еще приветик Татьяне Валерьевне, Людмиле Георгиевне, Снежане Алексеевне и Светлане Ивановне, я вас буду вспоминать. А также привет Виталию Михайловичу, спасибо, что вы помогали мне в трудную минуту. Так, продолжаем разговор. Есть еще приветики и поздравления. Никита и Тёма, не унывайте, главное не нервничайте. Все получится, мы вас любим, наши мальчишки, ваши девчонки. Классненько. Ну и еще у нас поздравления. Дорогую и любимую Викторию Капустину, с днем рождения. Ты наша безумная и непредсказуемая. Любим тебя и ценим, твои девочки. В таком же духе продолжаем. Следующий выход с приветами и поздравлениями у нас уже будет заключительным, поэтому пока будет звучать музыка и звучит и рекламный блок, обязательно успейте написать, напоминаю, наши эфирные контакты Viber 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Все с огромнейшим удовольствием озвучу.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.51 на эфирных. Давайте посмотрим, какие сообщения у нас ждут своего места в нашем эфире. Итак, заглядываю в наш смс-портал 9900. Тут здесь у нас все прочитано. Это хорошо. Так, заглядываем в Вайбер. Ситуация та же. Значит, всем нужные, необходимые сообщения прозвучали. И, конечно же, долетели до своих адресатов, чему я несказанно, дорогие друзья, рад. Насим, позвольте тогда завершить наш час приветов, поздравлений. Поблагодарить всех тех, кто в нем участвовал. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую, точную, актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и всем вам, тех, кто меня сейчас слышит, за то, что вы с нами и на наших волнах. Это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Лихович. Всех люблю. Всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки для развертывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой в широком составе. Прежде всего, глава белорусского государства поприветствовал на белорусской земле участников первых в истории двусторонних взаимоотношений белорусско-ганских переговоров на высшем уровне.
2: Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, используют всю палитру доступных форматов взаимодействия. Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это к услугам наших партнеров, в том числе в Африке. Президент Махама также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брещины. Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами. Вас, уважаемый президент, сопровождают не только официальные делегации, но и авторитетные представители бизнеса. Рассчитываем, что сегодняшний белорусско-ганский бизнес-форум станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики. Как я уже вам сказал, мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, и если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь поддерживает президента Ганы в его усилиях по восстановлению исторической справедливости и признанию трагических страниц мировой истории, которые связаны с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. В связи с этим глава государства высказался о белорусской философии в Африке.
2: Это первый визит на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым на днях, а точнее 5 июня, исполнилось 34 года. До недавнего времени наше взаимодействие происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Акры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, движении неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого, многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают. Мы поддерживаем президента Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты, мы идем к вам как друзья. Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной, соавтором соответствующего.

0: Героя Волгограде. Выбор места проведения нынешнего мероприятия символичен – город Брест. Здесь встретятся представители 20 стран мира. Брест первым принял удары врага в 1941 году. С 21 на 22 июня на этой земле традиционно вспоминают героев. В эти даты в легендарной цитадели также развернутся сразу несколько локаций с тематическими секциями для международных гостей. И последнее. Музыкальную дорогу делают на подъезде к национальному парку Беловежская пуща. Речь идет об участке республиканской дороги Р-83, который расположен перед агрогородком Каменюки Каменецкого района. По проекту протяженность музыкальной дороги составит около 700 метров. На полотно на полосе движения в сторону нацпарка наносят холодный пластик. При проезде по нему транспорта водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». О приближении к необычному дорожному объекту предупреждает информационный знак. Работы планируется завершить к 11 июня. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 22-27. В Барановичах ночью 9-11, днем 22-24. В Пинске ночью 11-13, днем 23-25. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Слушай наших.